Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Краскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи.

Ребята, этот сезон подходит к концу. Вот уже 10-й выпуск. Впереди еще один, последний в этом сезоне. И еще через неделю после этого выпуска состоится традиционный стрим на Ютубе. Приходите, я буду там отвечать на ваши вопросы. Вопросы можно начинать задавать уже сейчас. Например, в соцсетях, в чате «Закаты империи» в Телеграме, или в личке в Инстаграме, или в личке ВК. Пишите везде, где вам будет угодно. А еще я хочу попросить вас поставить какую-нибудь классную оценочку в Apple подкастах, в Кастбоксе написать отзыв или в Spotify, например, сердечко поставить на Яндекс.Музыке, ну и вообще где-нибудь отметить этот подкаст там, где вы его слушаете. И рассказать вашим друзьям, если они почему-то еще не слушают «Закат империи» и «Время и деньги». Кстати, «Время и деньги» теперь выходит на всех платформах, если вы пропустили эту новость. Можно написать о подкасте в соцсетях своих, например, сторис выложить где-нибудь, или просто пост написать в Фейсбуке, или ВКонтакте, или где угодно. Я буду вам очень благодарен. Но лучший способ поддержать меня и студию либо-либо — это подписаться на Patreon, Boosty, закрытый Телеграм-канал или подписку либо-либо плюс в Apple подкастах. Во всех этих местах вы можете слушать дополнение после каста к каждому выпуску. А еще в закрытом Телеграм-канале и на Apple подкастах вы сможете слушать дополнение к другим подкастам студии «Либо-либо» и специальный эксклюзивный подкаст «Студия» о том, как мы работаем. А на Boosty и Patreon вы можете поддержать уже меня лично. И там, помимо послекастов, есть еще всякие истории и новости текстом, а также другой эксклюзивный подкаст, исторический, разговорный, который я веду со своим братом Семеном Аксеновым. Этот подкаст называется «Братислава», и все ссылки в описании этого выпуска.

Середина сентября 1905 года. Сергей Юльевич Витте, председатель Совета Министров, только что привез из США мирный договор с Японией. Война окончена, и хотя революция в самом разгаре, но все-таки одной крупной проблемой меньше. Из Петербурга Витте едет на встречу с императором. В это время Николай II с семьей находится на борту царской яхты «Штандарт» у берегов Финляндии. Государь на приеме поблагодарил Витте за заключенный мир и возвел Сергея Юльевича в графское достоинство, чем Витте был очень польщен. Кроме всего прочего, у них зашел разговор о новом соглашении между Германией и Россией. Соглашение это недавно подписал император с кайзером Вильгельмом. И Витте совершенно искренне сказал, что разделяет идею сближения с Германией. Спустя несколько дней Витте встретился с министром иностранных дел Владимиром Ламсдорфом. Ламсдорф поздравил Витте с новым титулом, добавил, что император очень хвалил его за мир с Японией, и затем отдельно заметил, что, как он слышал, Витте вполне поддерживает идею недавно подписанного императором соглашения с Германией. И Витте сказал, ну да, поддерживаю. Сейчас лучше иметь широкий континентальный союз между Францией, Германией и Россией. И тут, видимо, Ламсдорф понял, что Витте, председатель Совета Министров, просто не в курсе того, что именно подписал император. Дальше состоялся такой диалог. Это из воспоминаний Витте. Ламсдорф спрашивает. «Да читали ли вы соглашение?» Я ответил. «Нет, не читал». «Вильгельма государь не давали вам его прочесть?» Я опять ответил. «Нет, не давали. Да и вы, когда я приехал в Петербург и был у вас ранее, чем явиться государю, тоже не дали мне его прочесть». На это граф ответил следующее. «Я не дал, потому что не знал о его существовании. О нем в эти 3 месяца мне никто не сказал ни одного слова, и только теперь государь мне его передал. Прочтите, что за прелесть». То есть да, император подписывает соглашение с Германией, а председатель Совета Министров и министр иностранных дел вообще даже не в курсе, что там в этом соглашении. Ну, Витте прочитал этот довольно короткий документ, он реально умещается на листочке А4. Первый и главный пункт гласил, что в случае нападения на Германию или Россию в Европе, вторая страна, ну то есть, соответственно, Россия или Германия, должна была прийти первой на помощь. Ну то есть это был военный союз. Самое странное в том, что этот новый союз противоречил уже существующему много лет другому военному союзу с Францией. То есть теперь как бы получалось, что если Германия нападет на Францию, то Россия должна поддерживать Францию. А если Франция нападет на Германию, то Россия должна помогать Германии. Витте пришел в необыкновенное волнение и даже не знал, с чего начать, но в конце концов сказал. «Неужели все это сотворено без вас, и до последних дней вы об этом не знали? Разве государю неизвестен наш договор с Францией?» На это Ламсдорф ответил. «Как неизвестен? Отлично известен. Государь, может быть, его забыл, а вероятнее всего не сообразил сути дела в тумане, напущенном Вильгельмом». Государь забыл, что у России есть еще другой союзный договор с противником Германии. Ну или просто не сообразил. Не, ну, что, с кем не бывает.

Слушайте, сейчас мне надо будет потратить некоторое время, разложить для вас немного, что вообще происходит в Европе в политическом смысле в то время. Даже вот не в 1905 году, а чуть-чуть раньше, дать перспективу. Я предупреждаю, будет непросто, потому что никаким единством тогда совершенно не пахло, все было очень запутано. Европейские страны конкурируют друг с другом и в Европе, и в колониях, и имеют много нерешенных проблем. Первая проблема – это Эльзас и Лотарингия. Это область между Францией и Германией. Это буквально яблоко раздора между этими странами. Сейчас эти земли принадлежат Франции, а в начале 20 века принадлежали Германии. Германия, точнее Пруссия, присоединила эти земли после франко-прусской войны в 70-е годы 19 века. Соответственно, Франция мечтала эти земли вернуть. Вторая горячая точка, точнее даже не точка, а область – это Балканы. И даже можно брать шире – земли со славянским населением, потому что здесь сталкиваются интересы России и Австро-Венгрии, а еще Османской империи, которая владеет большим количеством земель на Балканах. Еще Германия и Италия не очень довольны существующим разделом мира и были бы рады обзавестись какими-никакими колониями, и тут они, соответственно, вступают в потенциальный конфликт с Великобританией и Францией. Еще Великобритания конкурирует с Россией в Азии, прямо от Персии до Китая. Англичане даже всерьез рассчитывали на то, что русские способны перейти Афганистан и вторгнуться в Индию. Плюс к этому, Австро-Венгрия дружит с Германией, ну, потому что в Австро-Венгрии много немцев живет. Но, с другой стороны, Германия не против сближения с Англией и с Россией. Короче, сложно сочетаемый клубок противоречий. Тут надо сказать, что у Германии и России в конце 80-х годов 19 века был даже военный союз, направленный против Франции. Но в 1890 году немцы решили союзный договор с Россией не продлевать. Продлевать будете? Нет. И тогда, в общем, отец Николая II, Александр III, заключает новое военное соглашение уже теперь с Францией. И по этому соглашению Россия и Франция обещают прийти друг другу на помощь, если Германия или Австро-Венгрия, или они обе, нападут, соответственно, на Россию или Францию. Это все делается для того, чтобы в Европе как бы сохранялся баланс сил. Ну, то есть, чтобы ни у одного союза не было бы критического перевеса. И, с другой стороны, чтобы никто из крупных держав не оставался в одиночестве, в слабой позиции. А еще, конечно, деньги имеют значение. Французы были готовы широко кредитовать Россию для разнообразных целей. А России как раз нужны инвестиции, надо строить промышленность, и военную, и железные дороги, и прочий тяжмаш. Самое поразительное в этом союзе, что договор этот поначалу держался в секрете. Потому что идеологически Франция и Россия казались просто полностью несовместимы. Франция — это радикальная светская республика, а Россия тогда самая авторитарная великая держава. Ну, то есть буквально гимн Франции, Марсельеза, был в России тогда запрещенным экстремистским материалом. Ну, потому что там же поется «Дрожите, подлые тираны». Ну, то есть просто прикол, конечно, оцените. Для Франции этот союз в первую очередь был нужен для страховки от нападения на нее Германии. И при этом Германия не в курсе существования этого договора. Да что там Германия? Сам Николай II узнал о существовании этого военного союза только когда отец был уже при смерти. Александр III, когда понял, что умирает, решил все-таки сообщить об этом секрете наследнику, а договор Николай уже прочитал только когда сам взял власть в свои руки. В 1895 году, то есть спустя год после того, как Николай стал управлять Россией, в целом дипломаты перестали скрывать, что этот союз франко-русский существует, но кайзер Вильгельм в это не верил. Это же просто полный абсурд. Франция и Россия, камон, это невозможно. В 1896 году Николай посетил Францию и присутствовал на смотру войск. А затем президент Франции присутствовал на параде в Красном Селе под Петербургом. Вильгельм все равно не верил в возможность этого союза, но все-таки поверить пришлось, хотя текст договора так и оставался неизвестным общественности. Это все довольно сильно меняло политическую карту Европы.

ну давайте еще про деньги поговорим немного. Деньги, потому что имеют значение. Россия в то время довольно стабильная в финансовом плане страна. В середине 90-х Сергей Витте, который был тогда министром финансов, провел реформу рубля, он привязал его к золоту и собрал один из самых крупных в мире золотых запасов. Слушайте, кстати, эпизод об этом в подкасте «Время и деньги» в 5-м сезоне. Витте это все делал ради инвестиций с Запада, потому что Россия — это надежно, и Россия нуждается в займах, чтобы наращивать экономику. Вкладывайте в Россию. Кстати говоря, тогдашние займы — это не то же самое, что сейчас. Как это работало? Российская империя выпускала тиражи облигационного займа. Эти облигации выбрасывались на рынок, их покупали обычные люди, и облигации давали держателям надежный и стабильный ежегодный доход. Так вот, чаще всего иностранные займы оформлялись так же. То есть это не Франция или Германия давала свои деньги, а правительства этих стран разрешали России торговать на своих биржах национальными облигациями. И да, эти облигации считались очень хорошим инвестиционным инструментом. Куча французских рантье вкладывались в них, рассчитывая на обеспеченную старость. Но фактически это не Франция вкладывалась в Россию, а французы. Кстати, когда Ленин откажется платить по этим займам, он кинет таким образом не правительство Франции, а французских граждан. Ну, они буржуи, в принципе, тоже не жалко, конечно, Ленину, по крайней мере. Ну, в общем, все классно, в Россию из Франции текут деньги, Франция пустила Россию на свой рынок, как бы в обмен на военную помощь против Германии, в случае чего. Но у России и у Германии, вообще-то, тоже отношения отличные. Спорить России и Германии, по сути, не о чем. Германия вообще тогда была основным торговым партнером России и по экспорту, и по импорту. Ну, правда, Россия и Германия устроили друг другу небольшую таможенную войну,

Германии теплые отношения с Россией, но одновременно Германия находится в союзе с Австро-Венгрией, и у России с Австро-Венгрией рамсы по поводу славянских земель. Такой вот был примерно расклад на начало века. Если вы не запутались, можете побаловать себя шоколадкой.

Теперь вернемся к Сергею Юльевичу Витте. Переговорщиком он действительно был выдающимся, но еще он был выдающимся интриганом, так что в 1903 году его сместили с поста министра финансов и дали почетную должность. Но это была синекура. Должность председателя комитета министров. Звучит так, как будто Витте стал премьером, но на самом деле нет. Премьером, по сути, был Николай II, а Витте превратился в секретаря, который ведет заседание комитета министров. Это была почетная отставка. Витте потерял много рычагов управления, а еще и доверие царя. Обидно. Но с началом русско-японской войны вопрос займов встал очень остро. И таланты Витте, как финансиста и переговорщика, вновь оказались востребованы. И вот в начале 1904 года Витте в Париже договаривается о новом краткосрочном займе во Франции. А дальше Витте поехал в Германию. Потому что как раз к этому моменту истекало прошлое торговое соглашение с немцами. Немцы, конечно, на этот раз сильно прижали Россию и выторговали повышение пошлин на российские пшеницу и рожь. Но Витте пошел на это, потребовав от немцев доступа на германские биржи. «Дайте нам реализовывать наши облигации, и у вас тоже. России нужны деньги». Глава немецкой делегации, имперский секретарь фон Бюлов, ну то есть, по сути, министр иностранных дел, стал говорить, что кайзер против такой политики, типа немецкие деньги только для немцев. И тогда Витте наотрез отказался подписывать торговое соглашение. Через 15 минут фон Бюлов пошел на уступки. Россия получила доступ к немецкому рынку ценных бумаг и стала получать живые деньги из Германии в самое тяжелое для себя время, во время войны. Ну то есть Германия подтвердила свой статус партнера России. Витте, конечно, красавчик. Общественное мнение в Германии, кстати, было более-менее сочувственное по отношению к России. Кайзер Вильгельм поддерживал Николая в войне. И не только на словах. Потому что именно Германия предоставила России свои угольные базы по всему миру для Балтийского флота, который плыл как раз из Балтики воевать на Дальний Восток. Французское общественное мнение, несмотря на то, что Франция была союзницей России, так вот, там мнение было расколото общественное. Ну, а Великобритания и США болели за Японию. Ну, у Англии вообще было военное соглашение с Японией, так что тут все ясно. Тем временем война шла все хуже, победы, видно, не было, и финансовое положение России стало вызывать тревогу. Россия активно сокращала разные расходы. Ну, а в январе следующего, 1905 года, солдаты расстреляли демонстрацию рабочих в Петербурге, все просто полетело в тартарары, теракты, баррикады на улицах, бесконечные митинги и забастовки. И одновременно с этим в Европе Франция, союзник и кредитор России, и Германия, торговый партнер и кредитор России, очень-очень-очень сильно и не кстати для России поссорились, буквально запахло большой европейской войной. Спор этот был по поводу колоний, и вот как это произошло.

На фоне проблем России на Дальнем Востоке Франция начала искать нового себе союзника. И далеко ходить не надо было, достаточно просто через пролив посмотреть, оттуда уже махали рукой приветственно. И вот в 1904 году Франция и Великобритания подписали соглашение, которое получило название «Антанта». В этом соглашении они, по сути, разграничивали сферы влияния во всем мире. Везде, где были конфликты нерешенные. Ну, типа, англичанам Египет, французам Марокко. Французы отказывались от притязаний на Ньюфаундленд, а вместо этого получали территории в Африке, ну и так далее. Ну, то есть, смотрите, ситуация и так была сильно запутанной, а теперь запутывается еще дальше. Россия имеет в союзницах Францию и воюет с Японией, а Япония, в свою очередь, союзница Великобритании, при этом англичане.

Они и французы начинают дружить, и больше того, опять мир делят втихую. Французы уже прям заправили салфетку за воротник, взяли в руки нож и вилку и начали готовить аннексию Марокко. Причем, я сказал втихую, но на самом деле не особо втихую. Россия занята на Дальнем Востоке и не против. С англичанами французы, получается, договорились, с испанцами тоже поговорили и с итальянцами поговорили. Буквально со всеми перетерли, кроме немцев. Им даже не сообщили ничего. Нехорошо. А Германия, как вы помните, вообще-то и так недовольна тем, что у всех есть колонии, а у нее почти что и нету. И тут, довольно неожиданно для немцев, начало происходить вот что. Французы в начале 1905 года потребовали от султана Марокко допустить в страну французских советников и передать французам контроль над армией и полицией. Ну, султан, ожидаемо, был против. Если у вас возник вопрос, а вообще с чего бы это Франции идти в Марокко, то ответ такой, ну просто. Марокко плохо лежит, надо его колонизировать первыми, пока кто-нибудь другой не колонизировал. Но тут 31 марта 1905 года кайзер Вильгельм внезапно лично посещает Танжер, столицу Марокко. Он там встречается с султаном, приветствует толпы людей на улицах и публично заявляет, что независимость и целостность Марокко соответствуют интересам Германии. Управившись буквально за 2 часа, Вильгельм отплыл во свояси. И этот визит стал просто холодным душем для французов. Англичане сразу заявили, слушайте, ну, знаете, если у вас тут конфликт будет между Францией и Германией, на нас можно не рассчитывать. Россия занята, на Дальнем Востоке война, недавно пал Порт-Артур как раз, внутри России революция бушует. Короче, момент был рассчитан довольно тонко. Франция, по сути, оказалась совсем одна, под угрозой вооруженного конфликта с Германией из какого-то Марокко. В общем, премьер Франции Морис Рувье отправил своего министра иностранных дел, ответственного за весь этот балаган, в отставку и стал всячески подмигивать Германии, что типа, ну, мы погорячились, давайте договариваться. Тем временем Балтийский флот, который плыл через полмира, пользуясь немецким углем, доплыл до Цусимы и был там разгромлен. Под Мукденом российская сухопутная армия тоже потерпела поражение. Стало понятно, что России с Японией, видимо, надо заключать мир. На переговоры с Японией в США, в Портсмут, Николай II опять отправляет своего лучшего переговорщика, Сергея Юльевича Витте. По дороге Витте заехал в Париж поговорить об очередном займе. Там, кстати, такая ситуация была. Премьер Франции, тот самый Морис Рувье, сказал, что, ну, вы знаете, до заключения мира с Японией мы вам, к сожалению, денег не дадим, но вам же там придется платить контрибуцию, и вот тогда вы уже можете на нас рассчитывать. Вы вообще нам очень нужны как союзники в Европе, мы очень заинтересованы, чтобы вы пришли в себя как можно быстрее, так что дадим денег. А Витте на это заявляет, ну, на контрибуцию я точно не соглашусь, никакой контрибуции в мирном соглашении не будет. Ну, Морис Рувье удивился такому самомнению и аккуратненько так сказал, что, ну, знаете, ну, в уплате контрибуции нет ничего постыдного. Ну, вот мы немцам заплатили в прошлую войну. А на это Витте ответил, знаете, у вас немцы вообще-то под Парижем стояли. И если японцы будут стоять под Москвой, то мы еще подумаем о контрибуции, а так ни одной копейки японцы не увидят. До свидания, господин Морис Рувье. Спасибо вам за советы. Но именно в эти дни, то есть после разговора с Рувье, в Париж пришли первые слухи о том, что Николай II и кайзер Вильгельм на яхтах мило друг с другом проводят время. Ну, то есть у нас в разгаре марокканский кризис, Германия качает мускулами, англичане достают попкорн, Франция не может рассчитывать на поддержку России, потому что в России революция и война. А император Николай II и кайзер Вильгельм в это время о чем-то шушукаются в уголочке. Морис Рувье сообщил об этой встрече Витте, но Витте ему не поверил, ну типа не может такого быть. Однако спустя несколько часов слухи подтвердились. Ё-моё, Николай Александрович, это очень вовремя, конечно. Я типа только договорился о деньгах с Парижем, а вы там с Вильгельмом тусите. Французские газеты вообще панику подняли. Ну, короче, Витте запросил подробности в Петербурге у Ламсдорфа.
у министра иностранных дел. Тот ответил, что вообще да, встреча и правда проходит, но это визит исключительно личный. Никаких политических вопросов там подниматься не будет. Витте успокоил премьер-министра Франции Мариса Рувье. Сказал, что ну они там по-родственному просто посидят. В конце концов, Вилли, ну то есть император Вильгельм, он двоюродный брат императрицы. И даже вот смотрите, министр иностранных дел, граф Ламсдорф, остался в столице. Без него, естественно, никакие соглашения заключить не получится. Короче, нет причин для беспокойства. Calm, как говорится, down. На этом Витте откланялся и отправился в Америку заключать мир с Японией. Но зря Витте думал, что нет причин для беспокойства.

период с 1904 по 1905 год был, пожалуй, самым теплым в отношениях между Германией и Россией. Ну, за все время правления Николая II, конечно. Министр иностранных дел Владимир Ламсдорф писал послу в Берлине Николаю Остен-Сакину вот такое. «Переписка обоих государей ныне более оживленная и более дружественна, чем когда-либо. Вилли регулярно писал Нике, они так называли друг друга в телеграммах, а Нике отвечал. Вилли даже давал непрошенные военные советы, например, как прорвать блокаду Порт-Артура, всячески подбадривал царя и ругал английскую прессу, которая совсем уже потеряла всякое приличие, поносит Россию, никуда это не годится, сетовал он еще на Францию, которую некрасиво себя ведет, сама вроде как союзница России, а на деле ничем не помогает, другое дело, мы, немцы. Кстати, Ники, француз-то, да, что-то там совсем уже с англичанами спелись». А англичане при этом снабжают углем японский флот. А мы, между прочим, снабжаем углем вас. Мы снабжаем, а не французы. Как-то некрасиво все это получается. И одновременно с этим Министерство иностранных дел Германии начало подкатывать к русскому послу в Берлине Николаю Остен-Сакину, что, да, что-то там англичане ведут себя крайне нагло. Мы, немцы, уже готовы пригрозить Англии, чтобы она перестала поставлять уголь японцам. Ну, естественно, с вами, с русскими вместе. Ну и французы, конечно, тоже к нам присоединятся, они же ваши союзники. И вообще, давайте дружить. Российский посол и министр иностранных дел мгновенно поняли, к чему клонят немцы. По сути, сейчас Германия в изоляции. Россия в союзе с Францией, а Франция с Англией. Очень опасно получается для немцев. И немцы совершенно очевидно хотят разрушить союз Франции и России. Понимаете, да? То есть они как бы на словах предлагают присоединиться к этому союзу Франции и России. Но совершенно очевидно, что союз между Парижем и Берлином невозможен. Слишком много противоречий. Эльзас и Лотарингия в первую очередь. И Марокко опять же. Но при этом, если французы увидят, что Россия как-то уже слишком тесно дружит с Германией, то Франция разорвет союз. Ну и как бы отлично, думают немцы, французы пусть дружат с англичанами, а мы будем дружить с Россией, и политическая карта Европы опять придет в баланс. И эта интрига была, конечно, совершенно прозрачной, и последовала дипломатическая игра. В октябре 1904 года Ники послал Вилли телеграмму, что типа, ну англичане совсем уже беспредел, пора положить этому конец. Дорогой Вилли, составь плизики, проект договора и пришли его мне. А французы присоединятся к нам потом, они же наши союзники. И Вилли клюнул на эту приманку. Он необычайно воодушевился и составил проект такого договора, в котором буквально было написано, что Германия и Россия заключают военный союз и готовы прийти друг другу на помощь в случае агрессии третьей страны. Николай таким вот образом отреагировал на это предложение в письме своему министру Владимиру Ламсдорфу. Только сегодня получил письмо с проектом соглашения от императора Вильгельма. Читая его, я рассмеялся. Ламсдорф и Николай сочинили ответ со своими предложениями и дополнениями. И самое главное, они там вписали, что «Его Величество Император Всероссийский предпримет необходимые шаги для того, чтобы ознакомить Францию с этим договором и побудить ее присоединиться к нему в качестве союзницы». «Не-не-не-не-не, конечно же, — ответили им из Берлина, — французам ничего не надо сообщать. Зачем? Да они только все испортят. Ну что? Ну не надо. Ну зачем?» И дальше происходили смешные бадания, в которых Берлин пытался убедить посла России и Николая II, что французам ничего не надо знать про этот союз, поставим их перед фактом и все. А Петербург крайне дипломатично отвечал, что ну, наши обязательства перед союзницей Францией не позволяют держать в тайне такой договор. Так что, если хотите заключать с нами договор, мы его покажем предварительно Парижу. А если не хотите, извините. Ну и в итоге все заглохло в декабре 1904 года.

Через полгода, летом, 6 июля 1905 года, Никки получил приглашение от Вилли провести вместе время. «Никки, проплывая через Финский залив, я не могу не послать вам свои самые сердечные пожелания. Если вам доставит удовольствие встретиться со мной, будь то на берегу или на вашей яхте, разумеется, я всегда к вашим услугам». И Никки предложил встретиться на яхтах недалеко от Выборга, в местечке Бьорке. Сейчас это город Приморск в Ленинградской области. Николай был на яхте «Полярная звезда», без семьи, без министра иностранных дел, в сопровождении нескольких придворных, в том числе там был морской министр Алексей Берилев и министр двора Владимир Фредерикс. А еще с Николаем был его брат, младший Михаил. Вилли приплыл навстречу на своей яхте «Гогенцоллерн». Причем конечная цель была тайной даже для придворных кайзера. Адъютант кайзера Хельмут фон Мольтке писал: «В 6 часов, когда мы все сидели в салоне и гадали, куда мы плывем, Реви, Рига, Кронштадт, вошел император и сказал: „Ну, ребята, приводите в порядок парадную форму, через 2 часа вы предстанете перед русским императором“. Никто из нас не произнес ни слова. Мы все были словно оглушены, в помещении повисла мертвая тишина. Никто из нас не догадывался о мотивах этого внезапного и столь таинственно обставленного визита, но все понимали колоссальное политическое значение предстоящих часов, последствий которых никто не мог бы предсказать». 10 июля вечером Вильгельм со свитой ступил на палубу «Полярной звезды». Государи поздоровались, а затем отплыли на яхту «Гогенцоллерн». Там Николай расслабился, на столе появилось вино, все свободно и изысканно говорили по-немецки, и было видно, что Николай по-настоящему наслаждается обществом. В 3 часа ночи он вернулся к себе на яхту. На следующий день встречи продолжились. Тот же самый адъютант Мольтке говорил, что его на обеде посадили с лейб-медиком императора Густавом Гиршем, и доктор сказал ему, что царь очень рад, что в его несчастье кто-то хоть о нем беспокоится, что любые слова благодарности недостаточны перед тем доказательством дружбы, которое проявил кайзер по отношению к нашему императору. В тот же день Николай II и Вильгельм уединились. Императоры говорили о позициях нейтральных держав, о политической изоляции России. И, наконец, Вильгельм предложил, долго не раздумывая, подписать оборонительный союз. Не наступательный, просто оборонительный. И только в Европе. Типа, если мы будем воевать с французами в Марокко, то это вообще не считается. И Николай II, разморенный теплым приемом, подписал договор. По имени места, в котором он был подписан, его называют Бьоркским. Со стороны Вильгельма договор заверил чиновник Министерства иностранных дел, как-то кстати находившийся на яхте. А со стороны России это был случайный человек, это был морской министр Алексей Берилев, причем вот как это произошло. Старый моряк, совершенно неосведомленный в вопросах внешней политики, был призван в последний момент и без колебаний приложил свою руку к документу, о содержании которого он не мог даже догадываться. В то время, когда адмирал Берилев подписывал свое имя в конце страницы, верхнюю ее часть царь закрывал рукой. Когда впоследствии адмирал Берилев был спрошен об этом графом Ламсдорфом, действующим министром иностранных дел, он заявил, что если бы он оказался снова в том же положении, он сделал бы то же самое, считая своим долгом, как морской офицер, повиноваться беспрекословно своему государю. Очень мило. Ну, после этого императоры и свита сердечно попрощались, и яхта «Гогенцоллерн» с кайзером на борту взяла курс домой. На следующий день Витте в Париже узнал про эту встречу, французы забили тревогу, но Сергей Юльевич и представить себе не мог, что именно произошло на яхтах. Только в сентябре, через полтора месяца, министр иностранных дел Ламсдорф наконец прочитал это соглашение, и Витте, вернувшись из Америки, тоже. И что теперь вообще прикажете делать?

тут я на всякий случай еще опишу, что прямо сейчас творится в России. Противостояние оппозиции царской администрации достигло апогея. В сентябре начнется всероссийская забастовка, вся страна встанет колом, и это приведет к тому, что императору придется подписать манифест 17 октября. Просто как будто других проблем у министров нет. А тут им еще надо разруливать подписанный договор. Между тем, информация о сути договора уже достигла и Англии, и Франции. Кто-то из окружения императора разболтал. Надо было срочно решать проблему. Министры вчитались в пункты только что подписанного договора. Один из них гласил, что договор вступит в силу после ратификации мирного договора с Японией. И Витте с Ламсдорфом согласились, что Бьоркское соглашение с Германией настолько невозможное, что лучше просто не ратифицировать мир с Японией, просто чтобы Бьоркское соглашение не вступило в силу. Просто прикиньте, да? Пока Витте был в США, договорился с Японией, Николай II росчерком пера в хорошем настроении просто перечеркнул всю дипломатическую работу и Витте, и многих других людей. Но не ратифицировать мир было бы последней мерой. Нужно было как-то постараться договориться с Николаем, чтобы тот отозвал свою подпись. И это, конечно, дипломатическое унижение, но, типа, парень, как бы ты накосячил, тебе и разруливать. Витте тогда занимал должность, которая не позволяла ему просить о внеочередном приеме у императора. На Ламсдорфа было рассчитывать сложно. Ну, то есть, если ему дали прочитать просто договор только на третий месяц после его подписания, то, очевидно, влияние министра иностранных дел было ограничено. Витте пустился в интриги. Он пошел к великому князю Николаю Николаевичу и объяснил ему суть проблемы. Николай Николаевич сохранил покерфейс, хотя он уже был в курсе. Больше того, это именно он, судя по всему, как раз слил информацию о договоре англичанам. В общем, Николай Николаевич сказал, что, конечно, проблема, и надо ее решать. Договор с Германией нарушает существующий договор с Францией. Это получается, что государь не держит своего слова. Это бесчестие получается. Надо разруливать. В результате усилий Николая Николаевича произошла встреча, на которой присутствовал он сам, царь, и плюс Ламсдорф и Витте. Николаю II объяснили, что вот этот новый договор не может существовать одновременно с предыдущим. Надо подпись дезавуировать. Николаю, понятное дело, было это тяжело. С другой стороны, будет еще тяжелее объяснять произошедшее союзникам-французам. Слушайте, ну это просто... Просто, да, очень понятная ситуация. Ты сделал фигню какую-то, поддался моменту, а затем понял, что сделал фигню. И ты такой, блин, придется за это отвечать. Но как бы не хочется. И поэтому текст договора ты не даешь читать своему министру иностранных дел. Может, как-нибудь там, не знаю, пару месяцев пройдет, как-нибудь все образуется само. Но ничего само не образовалось, и в итоге Николая буквально заставили написать Вильгельму письмо, что, дескать, так и так, ну, договор, конечно, подписан, мы от него не отказываемся, но поскольку у нас есть союзнические обязательства перед Францией, то мы должны этот вот новый договор согласовать сначала с Парижем. Ну, вы же типа говорили, да, что это все должно привести к союзу между Россией, Германией и Францией. Давайте их спросим тогда. Вильгельм был не то что недоволен, он буквально отказывался верить в подобное. Намерение Германии было, как вы помните, именно в том, чтобы разрушить союз России с Францией. Вильгельм писал в ответ панические письма Николаю. «Мы соединили руки и подписали его перед лицом Бога, который слышал наши обеты. Я продолжаю думать, что договор может вступить в силу. Что подписано, то подписано, и Бог тому свидетель». Ну, сорян, Вилли. На этом, собственно, все и закончилось. Договор французам не показали, естественно. Несмотря на подпись императора, Россия просто не стала его соблюдать, как будто никакой подписи и не было. Больше того, все просто отрицали само существование этого договора. О нем, конечно, ходили слухи, дипломаты старались разнюхать подробности, но официально его как бы не существовало. Только после революции, когда архивы были раскрыты, весь мир, конечно, поразился. Коля, ну как, просто как так вышло? Коль, ты странный. Самое поразительное в этой истории, конечно, что Николай знал, что договор с Вильгельмом подписывать нельзя. Они же буквально за полгода до этого с Ламсдорфом получали настойчивые письма Вильгельма с предложением о союзе,
и элегантно очень его отшили. А сам Вильгельм совершенно точно и тонко рассчитал, что Николай тряпка и при личной встрече в хорошем настроении просто не сможет сказать «нет». Кстати, слово «тряпка» в отношении российского императора — это буквально цитата Вильгельма. Вот что он писал своему канцлеру. «Его Величество Николая начинает прошибать холодный пот из-за галлов, и он такая тряпка, что даже этот договор не желает заключать без их разрешения, а значит, не желает заключать и против них». При этом сам Николай хорошо понимал свои слабости. Он как-то сказал кому-то из своего окружения: «Зачем ты всегда споришь? Я всегда со всеми соглашаюсь, а потом все делаю по-своему». Ну так в этом и проблема, Николай Александрович. В случаях, подобных сегодняшнему, это, конечно, помогло постфактум исправить ошибку. Сначала согласился, а потом сделал по-своему. А, но ведь часто это работало и в другую сторону. Николай соглашался с каким-нибудь необходимым предложением своего министра, а затем отказывался от своего слова. Ну, в результате вся эта история привела к тому, что Франция и Великобритания, несмотря на прошлые разногласия, начали сближаться друг с другом гораздо активнее. Мало ли что там в Петербурге еще выкинут. Надо бы нам какого-нибудь союзника поответственнее, знаете. Россия, потерпев поражение на Дальнем Востоке, сместила фокус во внешней политике на Европу. Естественно, на Балканы. И в результате, через несколько лет, после убийства наследника австро-венгерского престола в Боснии, Франция, Великобритания и Россия будут воевать вместе против Германии в Первую мировую.

0: С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили фактчек Егор Сенников, редактора Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Анна Орланцева. Подписывайтесь на Patreon, Boosty, ставьте классные оценки и отзывы, пишите подкасту «Закат империи» в тех приложениях, где вы слушаете, и до встречи на следующей неделе.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Нужно признать, что подкаст о театре, название которого есть слово «сцена», по сегодняшним меркам или неточность, или лукавство. Театр уже давно существует не только на сцене, но и в самых разных пространствах.
1: Когда мы начали молиться, к нам в комнату вдруг зашел папа. Нет, он ничего не сказал, даже не усмехнулся, он просто стоял, молча слушал. Наоборот, у него было такое чувство, как будто он тоже хотел помолиться с нами. Но я при папе не смогла молиться.
2: Вечером 1 мая, в день рождения Хелга, Магда Гёбельсмахер убила ее саму и братья и сестры. Она просила каждого ребенка надеть самую красивую одежду и лечь в постели.
1: Ну, в общем, ради того, чем мы живем, ну, помимо музыки и книг, и скоро нам времени перестать расстаться с нашим большим радиоприемником, но это такой Филипс. Мы его обменяем на маленькое радио, приобретенное господином Клейменом на черном рынке. Но мы же евреи, должны жить без всякого подозрения. И получается очень забавно, что нелегальный радиоприемник, который живет у нелегальных евреев, которые живут на нелегальной продуктовой карточке в нелегальном пространстве доме-убежища.
2: Каждый вторник заключенных из Вестенбурга отправили в Аушвиц. Анну и семья увезли туда последним поездом 3 сентября 1944 года.
0: Это спектакль Георга Жено «Я, Анна и Хельга». Он был поставлен в 2011 году. Его играли в одном из самых странных и неприспособленных помещений в Сахаровском центре в Москве. В крохотной, узкой и высокой комнате, такой высокой, что там было 2 этажа. Обычно в этом помещении хранилась световая и звуковая аппаратура, там могло сесть только 14 зрителей, там не было окон. Но для рассказа о судьбе Анны Франк оно оказалось идеальным пространством. Ну, естественно, театр не на сцене существует не только внутри зданий театральных или нет. Хотел сказать сегодня, но такому театру 1000 лет. Например, если выйти за пределы европейской культуры, то можно вспомнить индийское мистериальное действие «Рамлила». В нем в театрализованной форме пересказывается древнеиндийский эпос «Рамаяна». Для участников это, конечно же, религиозное действо, но «Рамлилу» можно и смотреть как представление, сложно организованное представление с танцами, декламацией, куклами и огнем. В своих разных региональных вариантах «Рамлила» может длиться от 10 дней до нескольких недель, исполняется на открытых пространствах. В европейском или европейско-центричном театре это тоже многовековая традиция. Комедия «Дель Арте» появилась и сотни лет существовала на улицах и рыночных площадях. 20 век стал временем, когда театр стал последовательно покидать границы сцен и театральных зданий. Такой театр интересовал футуристов и дадаистов и особенно интенсивно стал развиваться с 60-х годов 20 века. Естественно, этот выход театра за свои собственные пространственные пределы не был в чистом виде художественным экспериментом. Разрушение традиционной эстетики, конечно же, вписывалось в более широкий политический или идейный контекст. Этот контекст был сформирован разными концептами, среди которых главными были несколько «нет». Отказ от иерархии, отказ от монологичности и отказ от идентификации. Прежде человек из зала смотрел на человека на сцене, который играл еще одного человека. Или сказочное животное, или призрака. Так или иначе, зритель, сопереживая, с кем-то себя соотносил, идентифицировал. Новый театр искал способы сказать зрителю: это неадекватный нашему времени способ высказывания. Теперь главное действующее лицо – это ты сам или сама. Многие главные реформаторы театра первой трети XX века – Всеволод Мейерхольд, Бертольд Брехт, Антонен Арто – каждый по-своему внесли свой вклад в процесс, в результате которого театр стал перемещаться за пределы театральных зданий. Так идея радикальной реформы привела к тотальному изменению представления о том, какое пространство может быть театральным. Но этот процесс не был революцией. Он развивался эволюционно. Естественно, на этом пути были первопроходцы. Например, нью-йоркский режиссер Ричард Шехнер Начиная с конца 60-х годов, он выпускал свои спектакли в пространстве, которое включало не только сцену, но и балконы, многоуровневые платформы, пандусы, подмостки, которые просто вторгались на территорию зрительного зала. Это был способ расширить территорию для актеров и одновременно сделать более гибким взаимодействие зрителей и исполнителей. И буквально во всех спектаклях Шехнера участие зрителей не только предполагалось, но и ожидалось. 60-е годы 20 века – особенно важное время для подобного рода театральных экспериментов. Потому что в эту эпоху театр и современное искусство пристально вглядываются друг в друга и начинают с невиданной прежде интенсивностью перенимать друг у друга прежде несвойственные им практики. Появляются перформансы, хэппенинги, интервенции. Про венских акционистов или флюксус говорят, что это объединение художников. И, конечно, не сами себя так называли. Но в их деятельности перформативность, театральность занимала едва ли не центральное место. А какому ведомству мы припишем перформансы Марины Абрамович? Но суть в том, что это доставшееся нам от 19 века, от нормативной эстетики, деление все менее адекватно реальности сегодняшних практик. Спектакль «Я, Анна и Хельга», с которого я начал этот эпизод, был выпущен Московским театром имени Йозефа Бойса. Выбор этого имени совершенно не случайен. Создавая этот театр, Георг Жено, уроженец Гамбурга, учившийся и много работавший в России, в первую очередь имел в виду знаменитую фразу Бойса «Каждый человек – художник». Одной из целей театра имени Бойса было сблизить документальный театр и современное искусство. И многие проекты Жено были по-настоящему новаторскими. Например, он первым в России стал делать партисипаторные спектакли. Начиная с конца 80-х годов, такой театр вне театра становится все более популярным. Совершенно очевидно, что это тренд, что на такой театр есть мода, а у этой моды, как у всякой моды, есть свои законодатели. И сегодня главный законодатель этой моды – немецкий театральный коллектив «Римини Протокол», созданный в 2000 году. «Римини Протокол» придумали много нового в документальном театре. Они создают и вполне традиционные спектакли, и проекты на стыке театра и музея, и радиоспектакли, и приложения для прогулок по городу. Но заметнее всего их site-specific спектакли, то есть театральные работы, которые реализованы в конкретном месте и могут существовать только в нем. «Римини Протокол» много работали и продолжают работать с городской средой, а их самый свежий спектакль проходит в лесу под Берлином. Он называется «Общие ландшафты. 7 пьес между полями и лесами». Иногда про подобные проекты говорят, что это иммерсивный театр. К сожалению, это слово, тоже модное слово, используют очень часто и не всегда точно. Так что я попросил театроведа Анастасию Арефьеву рассказать, в чем разница между интерактивным, иммерсивным и партисипаторным театром.
3: Интерактивный спектакль – это в целом традиционный спектакль со сценой, зрительным залом, но который взаимодействует со зрителем, то есть разрушает пресловутую четвертую стену и напоминает, что вы все-таки в театре. Актеры могут обратиться к вам и попросить что-то прочесть, ответить на вопрос или помочь с реквизитом. Обычно интерактивными стараются делать детские спектакли. Классический пример – позвать Деда Мороза, спеть песню, подсказать хорошему герою, где спрятался плохой. Важно, что спектакль детский или взрослый, такого взаимодействия со зрителем никак не меняется. Его сюжетный и смысловой каркас остается таким, каким его задумали создатели. Похожие формы общения со зрителями известны еще аж с времен древнегреческих комедий. Иммерсивный спектакль – более сложное и не так давно появившееся явление. Слово «immersive» нам подсказывает, что это театр, где должно происходить погружение в происходящее. И здесь очень важным становится пространство спектакля и его среда. Поэтому чаще всего иммерсивные спектакли идут не в театрах, а в музеях, на вокзалах, супермаркетах, аэропортах и делают эти знакомые пространства и себя в них предметом изучения. Зрителю могут не давать никаких инструкций, он сам выбирает, зачем наблюдать и к чему прикасаться. Кстати, подобные спектакли стали появляться еще в начале 20 века. Мейерхольд и многие его современники задумывались о новых формах взаимодействия со зрителями и мечтали о театре вне театра. А уже в середине 20 века Ариана Мнушкина ставила свой знаменитый спектакль про французскую революцию в огромном ангаре. Питер Брук – многочасовую Махабхарату по индийскому эпосу в песчаном карьере и так далее. Но кроме особого пространства в иммерсивных спектаклях важны телесные ощущения зрителей, его проживание происходящего всеми органами чувств. Вас могут угощать едой, укладывать спать в настоящую постель, или даже укрыть одеялом, или попросить разуться и опустить ноги в ванную с водой. Вы можете оказаться участником прогулки по заброшенной больнице или заводу и даже забыть на время, что вы внутри спектакля. Все ради того, чтобы у вас появился новый опыт взаимодействия с реальностью и людьми. Казалось бы, можно ли быть еще более вовлеченным в действие? Да, можно. Есть третий вид спектакля, так называемый партисипаторный театр. Он подразумевает активное участие зрителя в том, что происходит, а значит и способность влиять на ход событий. Такое поведение зрителя делает каждый спектакль непредсказуемым и неповторимым. Разумеется, это требует особого настроя от актеров, которые должны быть готовы к самым разным вариантам развития действия. По сути, в партисипаторных спектаклях уже нет разделения на зрителей и актеров. Есть только участники. Актеры могут лишь направлять ход действия спектакля, но не управлять им. Одним из ярких примеров таких спектаклей являются многие постановки немецкого театра «Римини Протокол». Например, их спектакль «В гостях. Европа» больше напоминает настольную игру. Только вы играете не персонажей, как в ролевых настольных играх, а самого себя. Более того, спектакль проходит в совершенно обычной городской квартире. Ее адрес вам сообщают накануне, и при входе вас встречает ее хозяин. А в финале он угощает всех только что испеченным пирогом, который тоже становится частью игры. Сам спектакль посвящен дебатам о современной европейской политике. Все начинается с невинных вопросов о том, где участники спектакля родились, где им нравится бывать, а заканчивается переговорами о пересмотре европейских границ и достоинствах и недостатках анонимного голосования. Так партисипаторный театр в лучших своих проявлениях обращается не только к телесным ощущениям и эмоциям, он прежде всего видят в зрителе гражданина и жителя Земли, готового принимать решения и быть за них ответственным.
0: Это была Анастасия Арифьева. Одна из сильнейших сторон театра вне театра – это возможность взаимодействовать одновременно с городским ландшафтом и с тем, что скучно называется «историческое наследие». И это необыкновенно и эффективный, и эффектный способ работы с исторической памятью.
4: Сразу после занятия города оккупационные войска начали терроризировать еврейское население. Грабили еврейское имущество, издевались над нами. Уже через несколько дней после занятия города подразделение, состоящее из солдат вермахта и эсэсовцев, которых я узнала по черепам на шапках, приступило к массовым арестам молодых еврейских мужчин. Всего тогда было арестовано 5000 человек, в том числе мой старший брат Шепель. Все арестованные загонялись в тюрьму по улице Муховецкой. Потом из тюрьмы в грузовиках вывозились в направлении железнодорожных путей в окрестности деревни Граевка. Во время погрузки людей в грузовики около тюрьмы я находилась там, чтобы как-нибудь поговорить с моим братом. Эсэсовцы отгоняли меня оттуда, били. Несмотря на это, я старалась оставаться поблизости. Видела, как немцы жестоко загоняли мужчин в грузовики, издевались над ними, били их большими дубинками и резиновыми палками. Когда мой брат поднимался на грузовик, он бросил листок бумаги, который я подняла, несмотря на то, что меня били. Брат писал,

0: так ли говорят. В результате Холокоста, репатриации коренных жителей города, советского антисемитизма, из пространства города исчезла и память о еврейском сообществе, и его вкладе в развитие Бреста. Так что самая большая катастрофа и травма в жизни города не присутствуют в его памяти. Нужно добавить, что Brest Stories Guide говорит не только о событиях 1941-1942 годов, но и о предвоенном польском антисемитизме. Проект Brest Stories Guide – это приложение, которое можно скачать в Google Play или Apple Store. Оно состоит из карты с ключевыми объектами еврейского наследия и аудиоспектакля, созданного на основе и документов, и свидетельств. Естественно, авторы спектакля не скрывали, что в своей работе они ориентировались на опыт «Ремени протокол».
1: Я стояла на краю ямы. Автоматчик, видимо, целился мне в голову, но попал в руки и задел только кожу. Я упала, но не в яму, и притворилась мертвой. Затем начала незаметно отползать и побежала. Увлекшись расстрелом людей, немцы не сразу заметили убегающую девочку. Но офицер, наблюдавший с пригорка за расстрелом, видимо, заметил меня. Началась погоня. Добежав до леса, я упала. Я лежала в крови. Собака почему-то стала слизывать кровь и не трогала меня. Когда подбежавшие немцы увидели это, они сказали «капут» и ушли. Я еще долго лежала в кровавой луже. Затем встала и пошла. Избегала людей, чтобы не попасть к немцам. Затем я встретила женщину из Кобрина, которая сказала: «Идем ко мне, переживешь войну. Скоро у меня будет ребенок, а ты будешь смотреть за ним». Я согласилась. Она привезла меня домой и сдала в гестапо. Там я отказалась признаться, что я еврейка. Я была светловолосой. Сочинила легенду, что я сирота, что будто бы была прислугой у евреев в Кобрине, что я полька. А меня приняли за еврейку. Несколько раз выводили меня из камеры на расстрел вместе с другими, но опять возвращали назад в камеру. Этим занимался начальник тюрьмы. Я была как бы мишенью для игры. Но, видимо, какое-то чувство жалости у него было. И он выпустил меня из тюрьмы и сдал в монастырь. Там я и дождалась Красной армии.
0: Этот проект особенно важен и потому, что при словах «Брест» и «война» у жителей бывшего Советского Союза возникает ассоциация с Брестской крепостью. Но Вторая мировая война в Бресте – это не только история обороны крепости. И потому театр «Крылы холопа» хочет сделать еще один городской аудиоспектакль о брестских женщинах во время войны. Вот что рассказывает создавшая театр «Крылы холопа» режиссер Оксана Гайко.
2: Планируем вот этой осенью запускать второй маршрут, второй аудиоспектакль, тур по женской истории Бреста, военной именно, Второй мировой войны. То есть мы так сузили, конечно, хотелось нам, может быть, больше, но это оказалось, что в этих временных рамках полно работы и полно интересных фактов. Все опять-таки в Бресте происходит. И что, Брест, это, да, Брестская крепость, у которой все знают, это такое очень специальное место, и место и пропаганды у нас в Беларуси, да, и очень такой специфичной истории, нарратива исторического такого, да, героев, советских солдат, которые вот обороняли крепость в 1941 году. Это практически основной такой вот нарратив, который вот висит над Брестом, над крепостью. В общем-то, весь туризм этот патриотически связан с крепостью, связан вот именно вот с этим нарративом времени начала Великой Отечественной войны. Мы берем, расширяем рамку временную, начинаем с 1939 года, потому что война для нас, в принципе, началась в Бресте в 1939-м. Это была Польша. Значит, это была Западная Беларусь, которая, в общем-то, была Польша. Вот. И начинается у нас с дневника. Мы нашли дневник девочки, польки, Халина Керска ее зовут. Она ведет дневник, где описывает, как началась война, как приходят немцы, как приходят советы вслед, как начинаются депортации. В общем-то, заканчивается этот дневник тем, что ее семью депортируют. То есть буквально недавно мне удалось найти...

0: эти документы на польском сайте вот с арестами, депортациями, которые были 39-40 год вот в Бресте. То есть тоже интересно. И что дальше? Мы рассказываем про крепость, про женщин, которые наравне с мужчинами воевали и стояли там в крепости, держали эту оборону, которая длилась недолго, но тем не менее. Дальше оккупация в городе. И как бы очень обращаем уже внимание не на какие-то героические вещи, а на практики заботы, например. Да, как эти женщины друг друга поддерживали, которые остались без мужей, мужья были убиты, уехали, например, это были жены там, командиров, коммунистов, которые или бежали, или были убиты, вот, которые выживали, поддерживая друг друга с детьми, поддерживали военнопленных, например, приносили им еду в лагеря. То есть вот какие-то такие вещи, на которые никогда в нашем еще до сих пор существующем нарративе, вот в России, в Беларуси, никто не обращает внимания. Какие-то как будто мелкие вещи. И то есть вот вся эта история военная предстает совсем другими глазами, когда мы смотрим через призму женскую на это. Это совершенно по-другому, более человечески, как для меня. В общем, да, с другого угла зрения.
1: Вторая серия «Брест Stories Guide» появится в самое ближайшее время и содержательно будет связана с первой частью проекта.
0: Сделаем 5 тематических маршрутов в рамках того, что я рассказала, и 3 из них уже фактически готовы. Мы их буквально чуть ли не на следующей неделе уже запустим. Это вот этот дневник Алины Керской, это будет крепость и еврейское гетто. Мы тоже делаем маршрут еврейский, но там больше будет про женщин и про еврейское сопротивление. Потому что невероятные истории про женщин-связных, которые ходили между гетто и, в общем-то, ну, как-то пытались организовать сопротивление, уход евреев из гетто, что-то толком не знал, чем закончатся эти истории. И то есть вот эти 3 маршрута мы запустим уже вот-вот, буквально пару недель, я думаю. И дальше доработаем уже то, что осталось, историю арестов, репрессий и вот оккупации коммунистического подполья, потому что были одни только женщины, фактически. Ну, мужики воевали где-то там, да, были призваны воевать и так далее. И женщины, в общем-то, сражались внутри города. Вот, гибли, да, выживали. Совершенно невероятные истории, которые практически не видны. То есть вот, фишка в том, чтобы вот эти невидимые истории невидимых людей показать. Вот, это цель проекта. До этого это была еврейская история, которую мы в городе фактически не видим. Она никак не отражена в пространстве города. И теперь женщины, которых тоже, в общем-то, не видно. И памятников не найдешь. То есть мать, жена и жертва – это основные такие роли женщины в такой официальной историографии. Мы так избавляемся от вот этого штампа.
1: Театр вне театра необыкновенно разнообразен. Но когда мы говорим «другое пространство», не театральное пространство, то, конечно, нужно иметь в виду, что такое пространство может быть не только физическим, но и виртуальным. И об этом мы будем говорить в следующих эпизодах подкаста «Закати сцену». С вами был Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Так, как выйти-то отсюда?
1: Никак!
3: Вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
1: Привет, ребята, меня зовут Лиза.
3: Привет, я Витя Исаев.
1: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей. Я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян. Единственный мой недостаток. Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет. И это в основном все люди по работе. И только по работе. Ни в каких других обстоятельствах заводить дружбу я так и не научилась. А у Вити полным-полно друзей, с которыми он на связи просто десятилетиями.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным с компьютерами, играми.
1: Аниме?
3: Аниме.
1: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
3: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это вышло.
1: Ну да, кстати говоря, правда.
3: Мы бы ходили в походы там или еще что-нибудь делали.
1: Честно говоря, они реально приходят к нам в гости и играют в приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю по этому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витины друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала 5 лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
3: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
1: Ну, так я вижу мир, Витя.
2: Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос: как во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства? Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку, и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных «привет», «как дела?», и как-то после обычно ничего и не идет. Так вот, что делать? Как именно начать коннектиться?
1: Маша, привет!
4: Здравствуйте!
1: Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
4: У меня сегодня замечательное настроение. Я прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе.
1: Господи, я желаю тебе удачи!
4: Спасибо большое!
1: Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт?
4: Да.
1: А ты будешь жить в общежитии?
4: Ну, скорее всего, да.
1: Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно быстро сможешь найти друзей.
3: А куда ты переезжаешь?
4: В Москву.
3: А на кого ты хочешь учиться?
4: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело хочу попробоваться.
3: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
1: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Ну, давай вернемся к теме. Как нам заводить дружбу во взрослом возрасте? Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве что дергали за косички или что-то такое.
4: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как бы уже какие-то связи появляются вот так вот.
3: В моем понимании, этот механизм, он никуда не девается на самом деле.
1: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа.
3: Ну да.
1: Я умоляю, Витя, расскажи историю про свое чаепитие.
3: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата, и зашел паренек. Он стал ломиться в стеклянную дверь банка, но было уже после 7, а в Литве заведения, учреждения закрываются после 7. И он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается? Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит, ну что, пойдем чай пить? И говорю, да мне домой надо, к ребенку. Он сказал, да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайная вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, но типа хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка. У них какая-то особая японская церемония. В общем, я там посидел 15 минут, собрал букет телефонов и ушел просто.
4: История замечательная, конечно.
3: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто в какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься.
1: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз, потому что вы будете просто в отчаянии. И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства и будете совершать странные поступки. Вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в Sims. Честно говоря, так иногда и происходит, наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом. И уже надо реально, вот, мало друзей, хочешь больше, делать это прям как работу. Ну, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем.
4: Ну, то есть... лучше попробовать, чем не попробовать.
3: Да, наверное. Не знаю, можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
1: Я, кстати, в свое время подростковое знакомилась только в интернете.
3: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
1: Да я написала просто Вите сообщение. «Привет, давай напишем вместе милую песню». И Витя сказал, «Ну, давай». И все.
3: Мы встретились, прогулялись, и после этого написали последнюю дискотеку. Это даже немножко меня тогда оглушило. Запрос: «Привет, а давай напишем милую песенку». Мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают. Особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то...
1: Ну, которые варятся в этих сообщениях. «Добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено, какое-то интересное...»
3: Территориально мы находимся.
1: Ну да, а я просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная. Я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя. И для меня это было нормальное общение. Ты пишешь: «Привет, я хочу, чтобы мы написали вместе песню».
3: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно, сообщения такого рода. Ну, то есть я ненавижу это профессиональное общение, стерильное, сухое.
1: Самое главное там зашифровать фразу. Я сейчас работаю без менеджера и на почте отвечаю сама вместо менеджера. Типа, ну я же не могу от своего лица. Я же такая знаменитая певица крутая. Я не могу. Там, да, есть запросик на какое-нибудь выступление. Да, привет, это Лиза. Я бы могла спеть у вас. Нет, надо делать вид, что это отвечает менеджер. И вот я целый день сижу и выдумываю, как эту простую фразу обернуть в эти... Ну, территориально есть некоторые возможные нюансы. Окошки. Что по условиям? Хочется спросить, сколько денег и когда? Но вместо этого ты первые там три переброса сообщениями должна вот это что-то из себя строить. И притворяться другим человеком.
3: Как было бы просто, да? Мне кажется, что искренность — это, конечно, главный источник настоящей дружбы.
4: Проанализировав ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там, веселое, начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось. Спасибо вам.
1: Бай-бай. Что ж, Витя, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
5: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы и сейчас живу в Загребе. Это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикета дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать.
1: Таня, привет!
5: Привет!
1: Как дела?
5: Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
1: У тебя, получается, какой-то такой дом на колесах сейчас?
5: Нет, я на корабле.
1: Слушай, как интересно, ты сказала, что там другой этикет, другие правила, а ты не могла бы привести какой-то пример вот такой разницы, потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
5: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки. Мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у тю-тю. И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличики играю, завтра я с этим в куличики играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня 100-500 друзей. И нет этого разделения на как бы компанию, друзей, близких друзей. Нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
1: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами, потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны, и большая проблема у многих то, что они не могут начать это делать, они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать через окно, там, я на первом этаже просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, и все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми выкрутасами выбираться, что-то выдумывать.
3: На самом деле, я тоже добавлю, что я был тем ребенком, которому мама не разрешала никуда ходить до 18 лет. А после 18 лет, типа после 10, там, и это действовало вплоть до там, 24 лет, когда я переехал в Москву. И на самом деле, у нас был разговор с ней, когда через год я приехал в Ульяновск, и она сказала, что когда я здесь, она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
1: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
3: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
1: Но это, знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти. У этих выросли уши, у этих зубы. Эти сначала в длину, эти сначала в ширину. И это все кажется просто какими-то кардинальными различиями, но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются, и такие вещи вам больше вообще не мешают.
5: Я очень жду как раз-таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка, то когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы подрастем настолько и наберемся какого-то разного-разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах и такие думают, блин, вот это она малявка там какая-то несмышленая. Вот. Но это нормально.
3: Mm-hmm. А какие вопросы ты им задаешь?
5: Самое сложное — это шутки. Когда они шутят, и все смеются, а я стою такая, ничего не понимаю. Я говорю, ребят, объясните, в чем шутка.
1: И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять? Ха-ха-ха, мы уходим.
5: Нет, ну не так, не так. Они, слава богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу. Например, в Хорватии они никогда не ходят друг к другу в гости. Для них прям чтобы пойти в гости. Ну, почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть такое понятие, как пойти на каву. Кава — это кофе. Mm-hmm. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И Кайф. Болтают за жизнь. Вот. Это, да, такой южный какой-то морской менталитет.
3: Итальянцы вот. Тоже так делают.
5: Да, да.
1: Все счастливые люди так делают.
3: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
1: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится, в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно

0: Такая хрустящая елочка.
1: Жесть.
0: Ну, сначала показалось странным, суховатым. А теперь, знаешь, с чаем.
2: За уши не оттянешь.
0: За уши не оттянешь. С чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться. И ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая.
1: Спасибо. Спасибо. Ты тоже очень крутая.
3: Меня зовут Лиля, мне 11 лет, я живу в Нью-Йорке, и когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу: «А почему ты такая расстроенная? Это же настоящий Нью-Йорк, тебе же так хорошо, но мне нехорошо». В общем, моя проблема в том, что я хочу тут в школу, там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя я, во-первых, не выбирала, где родиться. Во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в это носом.
0: Привет!
4: Здрасте.
0: Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то что, просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться, и мне кажется, это ужасно несправедливо.
2: Я думаю, что, я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься, скорее наоборот, вы общаетесь, потому что ты ей нравишься. Это просто производная ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
4: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит, либо мы, ну, иногда как-то в гости друг к другу ходим.
2: То есть вы ходите друг к другу в гости, да?
4: Да. Да, да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, в которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
2: А семьи ваши знакомы?
4: Ну так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
2: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
4: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну я им говорила, но им это не нравится, но сделать они не особо что-то могут.
0: Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный прекрасный человек.
2: Ну, в общем, такой себе ответ в стиле «жизнь расставит все по своим местам».
0: Слушайте, ну, мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками, очень часто на любой вопрос ответ такой: «Здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь, но иногда действительно просто немножко подождать».
2: Ну, вообще, не давай людям определять тебя по какой-то одной вещи вообще в жизни.
0: Особенно по той, которую ты никак не выбирала.
4: Спасибо.
0: С тех пор, как мы переехали в Литву, у нас тоже появилось очень много людей из самых разных стран, что для меня вообще в новинку. У меня никогда не было такого опыта, особенно в таких непростых обстоятельствах. Но я думаю, здесь разница в том, что мы не подростки, и мы имеем возможность выражать свою позицию. Мы можем задонатить деньги на благотворительность, мы можем своими действиями и поступками как-то показать миру о том, на какой мы вообще стороне, и дети этого сделать не могут. Но так как все нашу позицию прекрасно знают, из-за этого наши друзья, в том числе украинцы, конечно, тянутся к нам те именно, которые с нами солидарны, и очень много помощи, поддержки мы получаем от них. Например, коляска для Нины, которая она до сих пор пользуется, шикарная. Это подарок именно от украинских дистрибьюторов этой коляски. Мы тогда только переехали, не понимали, как нам себя вообще здесь в новой стране вести, что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок.

0: И такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется.
1: Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос, как найти новых друзей после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы переехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья, со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли, как учителя, так и одноклассники. Вот, но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только в классе.
0: Привет, Игорь!
2: Привет.
0: О, господи, это так обидно. Ты такой прекрасный, улыбчивый человек. И сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
3: А чем ты вообще увлекаешься?
2: Я иногда играю на синтезаторе.
0: Вот. И... Это нам очень близко, и мы это очень хвалим.
2: Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не получается пока.
3: Класс.
0: Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами. И часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей. Но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам. И тогда сразу находится о чем поговорить.
2: Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание.
0: О, класс.
2: Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
3: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе. Но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно. То есть для меня была непонятна эта дружба.
0: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
3: Я был странный,
0: но ты был супер уверенным в себе. В целом я это заметила не так давно. Людей действительно очень привлекает уверенность в себе. Это как будто бы такая очевидная мысль, но мне потребовалось время, чтобы ее понять. Как я к ней пришла, анализируя тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабулечек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу, там, на маникюр, в салон красоты и так далее. Ну, типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяет, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество, и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки где?
3: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу.
0: О, Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит.
2: Ну да, можно.
3: Это будет круто, вы будете писать песни.
0: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу. Требуется до 15 лет барабанщик, гитарист, ну, у тебя синтезатор.
3: Басист, вокалист. Или ты поешь?
2: Ну, я и играю, и пою.
0: Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем, таким путем. Обходным.
2: Ну да, будет прикольно.
3: Спасибо тебе, что позвонил.
0: Пока, спасибо.
2: Пока-пока.
0: Бедные малыши, да? Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать: господи, да подождите, ребятули. Сейчас вы вырастете, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится.
4: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? Как дальше с ними общаться и как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн легче, чем онлайн?
0: Привет!
4: Мне, если честно, не верится вообще.
0: Мне так радостно тебя видеть, ты такая радостная, улыбчивая, позитивная.
4: Да?
0: И вообще, неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями?
4: Я уже немножко порефлексировала и подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которыми я могу поделиться, которые мне помогли.
0: Это было бы очень интересно.
4: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает, и мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике Телеграма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... Ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка.
0: Господи, я мечтаю о таком друге. Ты очень классный друг.
4: Спасибо.
3: Совет номер два.
4: Совет номер два. Есть люди, которым недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика, или вы чувствуете, что этот человек рядом с вами, не знаю, вот как-то так.
0: А ты знаешь, я что видела, что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще, они парно сопрягаются друг к другу, и если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли.
4: Ничего себе.
0: Да.
4: Это очень здорово. Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг другу, сладости из других стран, угу. Открытки.
0: Ты уже так делала?
4: Нет, меня так подруга делала.
0: У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку, и как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
4: Следующий – это видеосозвоны. Если не хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками, начать читать книжку вместе.
0: Или фильм, смотреть вместе сериал.
4: О, да.
0: Это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
3: Одобрено. У меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как-то начал отдаляться. И у меня появился новый как бы лучший друг Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, почему он с нами перестал общаться?
0: Объединились против третьего.
3: Ну нет, мы не против, мы в шутку.
0: А я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них скрывать?
3: Можешь скинуть. Ну, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я с Денисом не вижусь, у меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал... четко понять, что его не интересует как бы эта идея, что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень как бы. Но у нас никогда не было, например, того, что мы поехали в поход, например.
0: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
3: Исправительные.
0: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование. И почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере. Я, между прочим, знаю несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья, и знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики, которые я пытаюсь перенять. И один из них – это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно не насильственное.
3: Но это как раз тот вывод, который я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Ну, это правда, это был мой друг детства, я с ним общался с седьмого класса. То есть каждый день после школы мы виделись. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись.
0: А потом
3: мы стали отдаляться, и он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается иначе. Я понимаю, конечно, дружба — это процесс. То есть дружба — это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга, и все, как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
0: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю, там, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком, недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Косте. Костя, приезжай к нам на свадьбу, вы же с Витей друзья. Витя мне говорит, да не приедет, он не приедет. И что, вы подумайте, как миленький стоял в галстуке, в рубашке на нашей свадьбе, купил билеты на поезд, снял отель.
3: I beg to differ, как говорится.
4: Я хотела сказать про то, что с друзьями они регулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в два месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг, mm-hmm. как и с тем, которым ты каждый день встречаешься.
0: Это очень и ценное это качество.
4: Интересно, да.
0: У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться полгода, и ты знаешь, что вы все еще друзья?
4: Конечно, да.
0: Класс, это очень круто.
4: Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг.
0: Вы знаете, еще ты, Витя, затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание – это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Витя, ты можешь за это не переживать, это тебя не касается, просто я уж очень прям в тебя так влюбилась, вообще просто по всем фронтам, во всех сферах ты для меня номер один.
4: А ты как-то объясняешь им, почему ты отдаляешься? Или просто пока и все?
0: Как мне кажется, я, конечно, все объясняю, и я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится, или что у меня вот какие-то там свои планы, но просто все, это общий такой фидбэк, она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли, она просто в один день исчезла, как кошка. И одна подружка, она хотела это даже комплимент сказать, и говорит, да, Лиз, ладно, я уже знаю, мы шутили там с мужем. Лиза, она как кошка. Пришла, когда она захотела, побыла, ушла, и ты не можешь ее позвать, задержать. Она просто в какой-то момент однажды, наверное, может быть, придет тебе назад. Я считаю, это из-за того, что я близнецы. Хотя я не очень в это верю. Говорят, знак близнецов, все мои дети от разных отцов.
3: Вот мы и пришли.
0: Нет, ведь правда, просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой.
4: У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Я не знаю, это прям я супер долго переживала. И ты все понимаешь логически, но эмоционально ты тоже переживаешь.
3: Да, вот. Это правда.
0: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями?
4: Да.
3: Ну да.
0: Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно.
4: Ничего себе.
0: Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль, но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
3: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба, где ты всем делишься с человеком?
0: Была.
3: Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
0: Ну, с тобой, да. С другими нет. Я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей. Я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно. Но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня... Ну, может, я вообще от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
3: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя. Я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск. Спасибо тебе, что позвонила.
0: И вообще, ты очень красивая, у тебя очень классный стиль, у тебя очень круто оформлена комната, и было очень радостно с тобой поговорить.
4: Спасибо, спасибо, пока.
0: Нас уже ведь все тормозят, время уже давно истекло, погас свет, все ушли, только мы с тобой сидим.
3: Остались клоуны.
0: Одно окошко горит, и только мы с тобой здесь сидим и болтаем. Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом.
3: Ты хороший друг для меня. Мне сложно иногда верить в те истории, которые ты рассказываешь, потому что для меня ты всегда была очень хорошим другом.
0: Спасибо, очень приятно. Пока.
3: Увидимся.
0: Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске.
5: Спасибо, тетя Монеточка.
0: Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
3: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, услышимся.
3: Пока.
6: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать, как мои патроны, на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот поражение зародыша, эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия» – «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
2: And they're taking over maternal physiology.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.

0: А этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
1: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
2: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
1: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
3: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
2: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals that
1: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
3: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
2: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
3: The cells die and the female menstruates.
1: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика?

0: мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
1: So that's the second part of
2: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
1: Why do the cells do that? Well, I
2: Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
2: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
1: So one thing I haven't said about
2: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как коонкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже – слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода. Борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле, от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меро. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы...
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И, качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда. Но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое.
2: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров».
1: В 1923 году какие плоды наливались в армянских садах, какой урожай созревал на армянских полях? Сказать нелегко, я ответа уже не найду. В 1923 году. В середине июня миссис Клариса Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы. В Лондоне стояло свежее солнечное утро, в Карсе Исполинская крепость отбрасывала длинную тень в Бетлисе, июньский день жгло по-июльски беспощадное солнце, воздух был словно наполнен огненными иглами, ослабевшие птицы прятались среди неподвижной листвы, и только мошкара да мухи метались в мутном воздухе. Но Клариса Дэллоуэй об этом не знала. «Я сама куплю цветы», — сказала она, и вошла. Легкая, высокая, прямая, в это свежее лондонское утро пошла по Бонд-стрит к цветочному магазину «Малбери». Сирень, гвоздика, ирисы, розы. Ей страшно нравилась Бонд-стрит ранним июньским утром 1923-го. Ни помпы, ни мишуры, флаги веют, немного жемчуга, семга на льду. «Я сама куплю цветы», — так она сказала. И так мы с ней встретились. В витрине магазина, где до войны можно было купить почти безукоризненные перчатки, я поймал ее взгляд. «Клариса», — сказал я, — «это ты?» «Вонсес?» «Вочинч», — сказала она. «Здравствуй, Албен». «Армен», — механически поправил я, но сейчас не об этом. «Урезгенум, Клариса». «Да вот», — говорит, — «иду в магазин Малбери, сирень, гвоздика, ирисы, розы, за цветами». «А что же, спрашиваю, ты сказала, что сама купишь цветы?» «Да», — говорит, — «так и сказала, я сама куплю цветы». «А как же Ричард?» «Ричард? Удивляешься ты, Клариса, но он в палате общин, какой-то комитет, армян обсуждают сегодня. Или албанцев, не помню, как он сказал». «Не помнишь?» «Да, это я ведь с тобой говорю по-русски, и звучит все немного нескладно, а когда по-английски, то все сходится, слышишь? Armenians, Albanians, кто их различит?» «Гонимые, преследуемые, истязаемые, окоченелые, жертвы жестокости и несправедливости. Ричард 100 раз мне говорил, но которые именно?» «Столько их, этих гонимых. Я разве со всеми слажу?» «Я беру тебя под руку этим ранним июньским утром, Клариса Дэллоуэй, и увлекаю за собой по Бонд-стрит. Мы идем к магазину Малбери, где у мисс Пим вечные красные руки, словно она держит их вместе с цветами в холодной воде. «Это проще, чем ты думаешь», — начинаю я. «Мне немного известно об албанцах, это нужно признать. Ты порасспроси о них лучше Питера Уолша. Слышала, он вернулся из Индии, говорят, ненадолго. Говорят, там, в восточном клубе, он познакомился с албанским эмиссаром. Говорят, лично знавшим Ахмета Зогу. Говорят, там должны пройти скоро выборы. Словом, ты поговори лучше с Питером Уолшем об албанцах. Поболтай, посплетничай, а мне позволь рассказать тебе об армянах». Позволь поведать одну историю, или даже несколько историй, если Бонд-стрит затянется. Позволь, пока мы идем к магазину Малбери, провести тебя по улицам Бетлиса и пустошам Калифорнии, по Сосунским горам и Карским набережным, и, поверь, ты, с твоей любовью ко всему цветущему, сирень, гвоздика, ирисы, розы, гранаты, ни с кем в целом мире не спутаешь дяди Милика. В 1923 году какие плоды наливались в армянских садах, какой урожай созревал на армянских полях, сказать нелегко, я ответа уже не найду. В 1923 году дядя Милик сказал, что сам посадит гранаты. Бабушка рассказывала ему в детстве, что много лет тому, еще в девичестве, будучи в доме рыжего папа, видела она как-то в селе Куртер очень старое Евангелие. И в нем было сказано: «В горах Бенгола, в горах Чапах-Джур есть вершина. Сделав столько-то шагов от этой вершины, 3 дня постящийся и молящийся, прошедший весь путь босиком, найдет цветок Брабиона, приносящий счастье. Потрет цветком этим глаза свои, всю красоту земную узреет. Коснется им ног своих, станет неутомимым путником, вдохнет аромат, все наслаждения познает». Где только не искал в детстве дядя Милик цветок Брабиона, приносящий счастье. И на склонах Цырнкатара, и среди скал цицмака свекольного носа, в чьих расселинах прячутся куропатки, те, что выходят иногда боязливо стайками из-за скал и кружатся в лучах уходящего солнца, что жрецы языческих храмов. И в мужской долине за селом Алваринч. Неделями искал дядя Мелик цветок Брабиона, месяцами, годами, веками искал, но не находил его в родных местах. В поисках, не сказать лучшей жизни, но как минимум лучшей смерти, в год физических страданий и духовного разлада армянского народа и всего человечества, дядя Мелик переплыл океан горя и нашел свой цветок Брабиона там, где никак не ждал его встретить. Это было в североамериканских Соединенных Странах, в солнечной Калифорнии, в самом центре просторной долины Сан-Хоакин. Городок Фресно, приютивший в те годы тысячи бежавших от старых зол в новый свет армян, расползся по карте своими прямыми улицами в форме счастливого цветка. «Вот он, мой Брабион», — говорил дядя Мелик, сворачивая с улицы Северной Бабочки на Шоу-Эвеню. «Раскинулся лепестками дорог там, где матушка Ктун разлила по кувшинам первый калифорнийский мацун и взялась теперь за лаваш». Я нашел свое счастье. Не там, где искал, но это в сущности все равно. Так что теперь нужно подумать и о красоте. Так решил дядя Мелик, ведь он был мечтатель Кларисы. Дядя Мелик был поэт. Он любил, совсем как ты, сирень, гвоздики, ирисы, розы. Все это напоминало ему о жизни, побеждающей смерть, о цветах, прорастающих из-под развалин. А более всего дядя Мелик любил гранаты. Там, откуда он уехал, росло множество гранатов, как цветов в магазине Малбери, как надежд в июне 23-го, причем век Клариса можно даже не уточнять. Однако во Фресно, несмотря на достаточное, а иногда даже избыточное количество солнечных дней, не цвело в тот далекий год ни одного одинешеньки граната, так что дядя Мелик решил, что посадит здесь, в Калифорнии, в самом центре просторной долины Сан-Хоакин, гранатовую рощу. Более того, посадит целый цветущий сад. Не сказать, чтобы наш дядя Мелик был богат. Нет, духовно, воображением, фантазией он был богаче воспураканских царей. Но все-таки он был горогланяном. А все ветви этого почтенного семейства со времен Ашота Железного славились своими гордостью и честностью. Так что калифорнийские горогланяны преимущественно жили в самой нелепой и удивительной бедности, которую только можно было себе представить. А потому, когда дядя Мелик решил посадить в просторной долине Сан-Хоакин цветущий сад, то денег у него хватило лишь на участок земли в самой настоящей пустыне. Недалеко от национального парка с молчащим названием «Долина смерти», недалеко по американским меркам, разумеется, в Европе, это была бы столица соседнего государства, дядя Мелик купил 640 акров пустыни. И на самом поэтическом армянском языке, который когда-либо звучал в этих безлюдных местах, сказал своему юному племяннику Уильяму: «Эстер, эс агаворана патум цах каноц к бацви, хоги таки цар нахпурнер к бхен, умис канчели хекатаин гехецкуцун к саркенг». «Здесь, в этом ужасном запустении, расцветет сад. Прохладные ключи забьют из земли, и все творения красоты обретут бытие». Встань лицом к подножию гор Сьерра-Невада, и ты увидишь это место таким, каким видел его тогда мальчик Уильям, рассказавший мне эту историю. Гиблый кусок земли, у черта на рогах, разукрашенный всеми видами колючих растений пустыни, торчащими из раскаленной, потрескавшейся земли. Дядя Мелик в поисках своего Эдема словно прикупил несколько сантиметров тонущей собаки Франциско Гои, потому что на полотно целиком денег у него не хватило, и теперь с картины вместо собаки из безразличной к человеческим усилиям земли выглядывали чернохвостые луговые собачки. «Посмотри, Клариса, на тени двух фермеров, большого и маленького, с вилами и мечтами, озирающих это царство пустоты, и скажи, встречался ли тебе среди фермеров больше поэт? Встречался ли среди поэтов столь дерзновенный фермер? Ибо если великий Томас Стернс Элиот, друг твоей матери, Вирджинии Вулф, только написал «Бесплодную землю», то Мелик Гороглонян купил ее и посадил в ней гранатовую рощу. Он выбрал самое неподходящее место для райского сада, но твердо сказал, что «Хэнцестех» прямо здесь, просторная солнечная долина Сан-Хоакин, сменит имя на Сан-Хоакин Феникс и возродится для новой жизни. Сурки, рогатые жабы и ящерицы, населявшие будущий райский сад дяди Милика, замерли, потрясенно глядя на эту армяно-американскую готику. Орлы и ястребы, гордые как горогланяны, повисли в небе, наблюдая за визитом чужаков с безоблачного неба. Змеи выползли из своих укрытий и, словно завороженные дудуком факира Милика, вытянулись по стойке смирно. Вся природа застыла в ожидании чуда творения. Впрочем, скоро сказка сказывается, да не скоро кактусы корчуются. Много месяцев дядя Милик боролся с бесплодной землей, что твой Хайк с Беллом. Много месяцев рабочие вспахивали ее и корчевали колючки. Много месяцев среди бывшего безлюдья раздавался призывный зов пахарей. Много месяцев искали, прорывая туннели к центру земли, воду. И только водный специалист, мистер Уотер Рой из Техаса, смог за 91 день извлечь из этой почвы три мутных-мутных лужицы малинового цвета. Дядя Милик мечтал возвести в пустыне свой покинутый Эдем, посадить абрикосы и персики, тутовые деревья и гранаты, а потом, кто знает, груши, инжир, айву, виноград, хурму, сливы – все, кроме яблок. Ибо, во-первых, яблок дядя Милик не любил, а, во-вторых, все армяне знают, что яблокам положено падать с неба. Однако, когда почва была наконец-то подготовлена, денег на райский сад уже не осталось. «Казна пустеет, милорд», — сказала бухгалтер миссис Гилпли, и дядя Милик на 20 акрах посадил только несколько сотен гранатовых деревьев. Все, на что ему хватило средств. Украшение своего сада сливой, инжиром и абрикосом он решил довершить, когда продаст плоды граната и выручит назад уже вылитые в песок деньги. Ведь в нашей стране, как говорил один армянский писатель из Канакера, чем бы ни хворал человек, его первое и последнее лекарство – плоды. Вот и дядя Милик ждал плодов своей пустыне как спасения. Воистину зной, не убийство ли решил совершить? Первый год не принес плодов. На жизнь, покушаясь людей, хочет их удушить. Второй год не принес плодов. Свидетели тени дадут объяснение одно. Третий год не принес плодов. Что было крестьянину, в этот момент все равно. И вот на четвертый год он должен работать, хоть чувствует смертный свой час. И вот только на четвертый год что сделаешь? Лето. Что сделаешь? Лето сейчас. И вот только на четвертый долгожданный год гранатовая роща дяди Милика зацвела. Это была самая очаровательная нелепость, самая прекрасная глупость, которую только можно себе вообразить, Кларисса. Редкие пурпурные цветы граната украсили каменистый пейзаж дикой безмолвной пустыни. Это была великая, бессмысленная, безнадежная, безумная красота. В тот год с неба не упало ни капли дождя, а вместо трех яблок дядя Милик снял урожай в три маленьких червоных граната. Один он съел сам, второй отдал племяннику, а третий поставил у себя в конторе на самое видное место – первый свободный гранат во Фресно. Урожай следующего – 1923 года 11 ящиков, 200 спартанских гранатов из райского сада был последним. Распродать его не удалось. Никто в Чикаго, куда дядя Милик отправил свой товар, не знал гранатов, да и не хотел их знать. Ни по 5 долларов за ящик, ни по 3. Почти все гранаты вернулись домой, и дядя Милик съел их сам со своим племянником. А на следующий год у него кончились деньги. Он потерял и землю, и деревья. Гранатовая роща погибла. Все в этом пустом, как черепки разбившегося кувшина из-под мацу на месте, стало как раньше. Как всегда было со времен сотворения мира, кроме только тонких маленьких тел, мертвых гранатовых деревьев. Со временем и они сгорели под палящим солнцем просторной долины Сан-Хоакин. А что осталось... Тем сурки и рогатые жабы укрепили свои норы, возведя из гранатовой древесины прекрасные комнаты для отдыха, курзал и дворец молодежи. Гранатовая роща принесла мало плодов, но оставила еще меньше следов. Ты можешь и сегодня это проверить. Выезжай по лепестку Брабиона из Фресно и двигайся по Вентура-авеню к повороту направо, к Сан-Джеро, но не сворачивай туда, а ищи левый поворот. Через 8-9 миль недалеко от дороги ты увидишь безжизненный клочок пустыни. Это была та гранатовая роща. Но ничто больше не напоминает об этом, кроме, быть может, самого важного. Одной истории. История, которую рассказал мне маленький мальчик Уильям с авеню Сан-Бенито в армянском квартале. Он ведь вырос, Клариса, и стал удивительным армянским американским писателем Уильямом Сараяном, единственным Уильямом в своем роде, как сам он утверждал, по той простой причине, что ни одному другому Сараяну не догадались дать этого имени. Он писал по-английски, так что вы с ним, уверен, найдете общий язык, и пусть гранатовой рощи здесь больше нет. Пусть пейзаж лишен примет и горизонт неровен, но здесь осталось нечто гораздо более важное, Клариса. Мечта о гранатовой роще. Мечта о плодах, первом и последнем лекарстве первого фермера из всех поэтов и первого поэта из фермеров, дяди Мелика. Ведь давно уже умерли те гранатовые деревья, не стало луговых собачек и змей, помнивших их, ушел и дядя Мелик, и те, кто его знали, тоже ушли. Но память о них сохранилась благодаря мальчику, который стоял здесь, у подножия гор Сьерра-Невады в 1923 году, смотрел, как цветут среди пустыни цветы граната, и мечтал, что до этой сухой, непреклонной земли доберется когда-нибудь не мистер Уотер Рой из Техаса, который, конечно, был здесь бессилен, но единственный, кто смог бы ее спасти. Поливальщик Фаде с вечной своей лопатой. Мы дошли до места, на удивление, быстро, и остановились у цветущей витрины. «Что за поливальщик Фаде?» – спрашиваешь ты, глядя сквозь стекло магазина Малбери, сирень, гвоздика и рис и розы, на то, как мисс Пим поливает водой свои красные цветочные руки. На кого он был похож? Трещали моторы, развивались плащи, солнце припекало. Швейцар распахивал двери перед величавой лондонской матроной в туфлях на пряжках с тремя страусовыми перьями в волосах. Старые дамы в верхнем этаже автобусов распускали черные зонтики. В палате общин Томас Пауэр О'Коннор прочистил горло, прежде чем заговорить. «Знаешь, Клариса, — отвечаю я, глядя в витрину вместе с тобой, — поливальщик Талварикец Фаде более всего был похож, да вот, на мисс Пим. Он тоже всегда возился с водой, тоже был окружен цветением, а вечно закатанные до колен штаны его были в цвет ее красных рук. Это было очень далеко отсюда, в Сосунских горах. Очень давно отсюда, в прошлом веке или в позапрошлом, в зависимости от того, где мы с тобой сейчас. Так далеко, что добраться туда из круга ваших друзей решился бы, должно быть, один только Питер Уолш. Так давно, что сам Мосе Имо, крепкий как тут сосунец с большим носом и усами столь густыми, что, казалось, эта глыба каменная поросла бурьяном или кустарником, этот великан ростом в 4,5 гяза, с грудью твердой как скала, с руками, что твои столбы, ногами, что дубовые сучья, шея из древесное корневище, которого мы отправили в Лондон на аудиенцию к королю инглизов, закончившуюся письмом о восковой печати, в котором на бумаге с выдавленным в уголку английским львом золотыми буквами его высочество любезно сообщал, что по вопросам защиты армянского населения Сосуна от гонений и несправедливостей стоит обратиться к консулу в Тбилиси, поскольку его королевская власть светит всем подданным в равной степени. Так вот, Клариса, это было так давно, что Мосе Имо, привезший с собой в Сосун вместо одеяла для целого своего народа только расписную люльку, успел покачать в ней здесь, в Лондоне, в ожидании бесплодной той аудиенции короля, твою маленькую, только появившуюся на небожий свет Майрик, Вирджинию Вулф. В те незапамятные времена, если бы ты оказалась возле села Гили, свернула с Бонн-дороги на Брук-тропу и вышла к склону горы Хтан неподалеку от Андока, ты бы непременно встретила поливальщика Фаде. Фаде, как говорили в народе,

0: то ли на гранаты дяди Милика, что прыгают вниз по родным камням. Чуть сбоку от ручейка ты увидишь крошечное блестящее озерцо, словно питающееся из его кувшинов. Это ячменное поле поливальщика Фаде. Ты сперва думаешь, что от него отделилась еще одна черно-бордовая водяная козочка, показалась на склоне Хтана и двинулась к подножию. Но по мере ее приближения копыта в солнечных бликах оборачиваются старыми ботинками, прошедшими тысячу дорог и тысячу нахарарств. Шкура, волосатой грудью, которую едва прикрывает черная шерсть распахнутой абы. Маленькие рожки скрываются под сдвинутой набекрень шапкой, а темно-бордовые волосатые ноги рубенсовского фавна оказываются красными шерстяными штанами поливальщика Фаде, закатанными до колен. На плече, подобно Одиссею во влажных морских мечтах Посейдона, Фаде несет лопату.
1: «Вай, эстегинче занум! Что ты делаешь здесь, на этой горе, дядя Фаде?» – спрашиваю я его.
0: «Поливаю водой землю, весь сущий мир».
1: «А чем же ты поливаешь весь сущий мир, дядя Фаде?»
0: «А вот этой лопатой».
1: «Присмотрись к лопате поливальщика Фаде, Клариса, ты не увидишь в ней ничего особенного. Это та же лопата, которой в пустоши дяди Милика вскапывали землю. Та же лопата, которой вооружился гехский крестьянин в X веке. Когда, по приказу и хитрости князя Геворга Марспетуни, малочисленное армянское войско напало ночью на лагерь грозного Бешира, а окрестные жители с теми самыми лопатами, а еще с топорами и факелами, высыпали на холмы и громко кричали, чтобы неприятель решил, что армян в этом мире больше, чем на самом деле. Это та же лопата, которой персидский царь Шапух гибельно испытал царя Аршака, как рассказывает о том легенда, ибо восседающий рядом с солнцем царь царей Шапух приказал половину пола под ковром одной из палат своего дворца покрыть персидской землей, а половину – армянской, которую привез ему из пределов Армении его слуга, снаряженный мешком и той самой лопатой. И, приняв царя Аршака на персидской земле, царь царей Шапух спрашивал: «Клянешься ли ты мне в верности, как слуга господину? Клянешься ли не обнажать меча, не натягивать тетивы, не бросать копья, не поднимать камни, не бесчинствовать, не превозноситься, не мыслить зла?» И суетно клялся тогда Аршак и говорил персидскому царю на персидской земле: «Я твой покорный слуга». А царь Шапух, прикидываясь наивным, взял после того Аршака под руку и повел в другую сторону. Туда, где под ковром была насыпана армянская земля. Когда же Аршак подошел к этому месту и ступил на армянскую землю, то, крайне возмутившись и возгордившись, переменил тон и, заговорив, сказал: «Прочь от меня, злодей-слуга, что господином стал над своими господами». Так много раз Шапух испытывал его, и каждый раз, когда Аршак ступал на армянскую землю, уста его не умели скрыть правды. Вот что за лопата в руках у поливальщика Фаде, Клариса, та, пред которой всякий человек и всякая власть склонится. И все мы, бесприютные люди на этой земле, потерянные и одинокие, все на кончике этой лопаты сидим, от первого крестьянина до последнего султана. Вот почему, когда прибыл сюда в Талварик на торжественное открытие казарм по воле самой сиятельной порты наместник султана, то Фаде и тут заявился с лопатой. Все сосунцы вышли, празднично одетые, при оружии, встречают почетного гостя. Одного только дяди Фаде нет.
2: «Ва инчамота!» — воскликнул народ. «Вордегэс джервор Фаде!»
1: Но ни в небесах, ни под небесами его не находили. Наместник этим, конечно, оскорбился, ибо всякий чиновник, как известно, считает в лице своем оскорбленным все человечество. «Где, — говорит ваш непокорный крестьянин-поливальщик Фаде, — что султана не слушается и смерти не боится? Требую подать сюда этого Ляпкина-Лопаткина-поливальщика Фаде в закатанных штанах!»
3: «Чок пардон, наместник Паша, — говорит круглым голосом низенький мультизим Томас Эфенди, утверждавший, что он из константинопольских армян и общавшийся в основном с мюдирами, эминами и курдскими беками. Найдем вам Фаде, наместник Паша, из-под земли, из пропасти или же с неба его достанем. У нас весь спектр решений на ковре. Был у нас тут случай. Потеряли котятки в поле возле Беркрийского ущелья перчатки. А перчатки непростые, все манжеты золотые. Муха по полю пошла и перчатки те нашла. Пошла муха к Майриктун и купила всем мацун. Пудов этак 5 или 6, больше ахпер не съесть. И никто с начала мира не видал такого пира».
1: Так болтал безумолку Томас Эфенди, а дядя Фаде разговор этот с гор услышал, да по течению ручейка с

0: своего вниз и спустился. Встал перед наместником с лопатой на плече и смотрит на него, как поливальщик всего сущего, на человека подотчетного. «Весь белый свет в мою честь оружие на себя нацепил!» — тигром гневается наместник. «А ты почему с лопатой явился?» — Ефратом кипит Паша.
1: «Я ли могу прогневить тебя, наместник Паша?» — говорит тогда спокойно поливальщик Фаде. «Я, крестьянин в закатанных до колен штанах, живущий под открытым небом, спящий на куске войлока под пола с карпетом, чья цена уступает праху под ногами твоего господина, турецкого султана. Я ли могу прогневить тебя, наместник Паша, в декабрьские холода, укрывающийся на мельнице, когда у Миро на противоположном склоне Хтана, когда у Тамо, что на Цавасаре? Я ли могу прогневить тебя, наместник Паша, чьи друзья на всем белом свете шум жерновов в ущелье да крик низвергающихся сосунских вод? Сам посуди, наместник Паша, могу ли я, Талворикец Фаде, тебя прогневить? А что до лопаты, то вот что открою тебе, наместник Паша. Эта лопата — создатель всего, что не есть на земле. Сколько бы снарядов и пуль не взрывалось, сколько бы не возводилось дворцов и башен, сколько бы не покорял один ненасытный человек другого, сколько бы ни было спеси камней в коронах и гордости, все в конце концов склонятся перед лопатой. Так что выходит, наместник Паша, «Кобахте Береля!» Поливальщик Фаде тебе высшую честь оказал, с лопатой к тебе пришел. Сказал так и забрался вновь к себе в горы поливальщик Фаде, за ручьем ухаживать, сущий мир поливать. А в ту зиму, Клариса, выпало столько снега, что ежели бы воробей лег на спинку и лапки задрал, то достал бы до самого бога. Долго карабкался по склонам сосунских гор поливальщик Фаде, пока не добрался до купола, откуда весь мир был виден. Сел он в ногах у Господа Бога, достал кисет, чтобы цигарку раскурить, и смотрит. Вот матушка Ктун во Фресно мацун по кувшинам разливает. Вот кузен Васк пробует в Лионе пересоленный рис и недовольно качает головой. Вот дядя Месак, родом из Муша, в последний раз выходит на арену своего странствующего цирка с тиграми в Персии. Вот страховой агент Аршак Горобакян разыскивает сельскохозяйственную инспекцию с каким-то дивным растением в руках. Загляделся Талворикец Фаде на весь сущий мир, замечтался. Хотел было сказать: «Вай-вай, ты только посмотри, ты посмотри, посмотри». И вдруг слышит. Голос его из Талворикского ущелья идет. Не сверху вниз, а снизу вверх доносится. Задремал Джервор Фаде, не заметил, в пропасть скатился, а лопату свою в небе забыл. Выбрался из ущелья, ушел на мельницу на Цавасар, дождался весны. Снег на Хтане стаял, и из синей-синей дали с неба яблоки упали. А с ними и лопата Фаде. Так-то, рассказывал он потом любопытным айлурцам, дела обстоят в этом сущем мире. Один день ты на вершине горы, а на другой, глядишь, твой голос уже из пропасти доносится. «Фаде», — сказал тогда я, подслушав их разговор, — «ты мудрый человек. Скажи, чем все это кончится?» «Да все той же лопатой моей». «Вартапет, кавор, таковор, топ утнданот, болора эстиаки шехбинен нестац, джери хэшоц, явтиаки зенгоц, эсэ ашхаре». Царь, священник, кум, сват, ружье, пушка — все на кончике этой лопаты сидят. Вода шумит, лопата звенит. Вот вам и вся жизнь. И правда, с этими словами на двери цветочного магазина Малбери прозвенел колокольчик. Дверь отворилась, и мы с Клариссой услышали шум журчащей внутри воды, словно эта мисс Пим поливала сейчас там, внутри, весь цветущий мир. Мистер Томас Пауэр О'Коннор в палате общин сделал глоток воды. Матушка Ктун во Фресно нарезала зелень. Вергилий показывал Данте достроенный, надземный круг ада, но тот старательно жмурился, как на иллюстрациях Боттичелли, чтобы не смотреть. «Скажи, — вдруг говоришь ты, Клариса, — для чего мне с тобой так грустно? Для чего от этих историй, даже когда они заканчиваются хорошо, даже когда поливальщик Фаде ловит свою с неба свалившуюся лопату, Мне больно, как будто я голыми руками, белыми руками Кларисы Дэллоуэй, ну и пусть говорят, что я неженка, срываю шипастые розы с куста. Для чего? Как на это ответишь? В 1923 году для чего наливались плоды в садах Найри? Для чего созревал урожай на полях Найри? Сказать нелегко. Для чего? Посмотри. Страна веков. Найри. Крест мировых дорог, где сошлись, где слились Запад и Древний Восток. Древний край. Найри. Кровавый вопросительный знак, вбитый издревле в века. Вокруг таинственный мрак, и тайна его глубока. Смотри, в мире нет другой Найри. И плача над страной Найри, учитель Сого от зари до зари спрашивал: для чего? Для чего? Этим вопросом в 1915 год, год физических страданий и духовного разлада армянского народа и всего человечества, задавался кореглазый маленький Егише из синего города Карса над рекой, где 12 крепостей охраняли 6 мостов, а на 13-й Исполинской каждый день трижды била пушка, по которой жители узнавали время. 3 раза в день доставали они свои карманные, настенные, настольные, наручные, каминные, напольные, песочные, слоеные, воздушные, ореховые, заварные, бисквитные часы, и 3 раза в день поправляли их сползшие по заветам Дали стрелки. По набережной Карской Лиффи сводной с ума сестрицы Анаит Лусине Серунджур шагал собранным шагом мальчик Егише, мимо чистильщика сапог, мимо маслобойни матушки Ктун Чанах Тенакан Карак, мимо лавки ловкача Амо, торговца новостями и древностями, мимо пустого одноэтажного армянского дома, окна которого были наглухо заколочены досками, шагал Егише. Слушая собственное дыхание и звуки своих шагов, он чувствовал, что не способен отвернуться от зова настоящей жизни и настоящего несчастья, голос которого он слышал сейчас, впервые. Возле чугунного моста с шумливой утренней набережной он повернул на улицу Шорников и пошел по булыжной мостовой мимо черных каменных домов с железными крышами. Оказавшись в тени исполинской Карской крепости, как тысячеглавый демон, равнодушно озирая окрестности, высилась она над городом, древняя, дряхлая, с ожерельем острых зубов, подпоясанная толстыми стенами, и путники, побывавшие в Карсе, если не слишком увлекались рассказами о том, как армянская старуха накормила их бараниной с луком, показавшейся им верхом поваренного искусства, говорили по возвращении, что по ночам на макушке этой крепости черти варят смолу в больших карасах. Так вот, оказавшись в тени этой крепости и всех ее чертей, подросток Егише вспомнил, как несколько лет назад его отец Абгар, торговец коврами, взял Егише с собой в далекое путешествие к Ванскому озеру, и как они встретили на тропе неподалеку от Беркрийского ущелья Айлурца, искавшего клад. Они остановились передохнуть в тени одной из скал, как вдруг из-за поворота на них налетел какой-то мужчина с палкой и лопатой в руках. «Отойди!» — кричал он. «Тень не трогай! Ваес чигасканум! Тень!» «Ах, пер инче сасум! Какую тень?» — удивлялся ковровый Акбар. «Ах, тень от этой скалы! Она мне нужна!» «Ан нормала!» — тихо сказал отец. Айлурец воткнул железный прут возле самых его ног, отмерил 8 шагов от конца тени и снова переместил прут, потом лег на землю и стал смотреть на скалы. Сумасшедшим, впрочем, он не был, это Егише понял уже тогда. Он искал клад. Говорят, один из апостолов, дойдя до этих краев и отведав здешнего вина, воскликнул: «Айлурер танг, ехпайр, сраницель лавтех! Куда еще нам идти, братья? Разве найдешь лучшее место?» Так село и стали называть Айлур, а жители его прославились на всю Найри своим любопытством. Они выискивали в древних книгах полезные советы и исследовали им буквально. Так и этот айлурец прочитал в маленькой книжке с золотом переплете, украшенном каменьями, которую отыскал в пещере возле Нарекаванка, что в тех местах, где тень от первой скалы упадет на вторую, от второй на третью, от третьей на Иакова, от него на всякого, а от всякого на медоносный малиновый клевер, человек найдет клад и прекратит несчастье своего народа и всего людского племени. Нужно только отсчитать от этого места 8 шагов на север, воткнуть в землю 3 раза железный прут, и если на поверхность проступят 3 синих-синих озера малинового цвета, то в этом месте нужно копать 3 дня и 3 ночи, и встретишь Данте, перебил отец сбивчивый рассказ воспураканского кладоискателя. Данте ты там встретишь, ах, перевортев, за 3 дня и 3 ночи можно до самого ада добраться. Юноша Егише
0: вспоминал эту встречу и эти слова торговца коврами Абгара, пробираясь по улице Шорников в мастерскую, где на вывеске у входа были нарисованы красное деревянное седло и гордая голова лошади, украшенная лавровым венцом. Вывеска напоминала Данте, парадный портрет которого Егеше раздобыл в Карсе после встречи с воспураканским кладоискателем. Эрзрумец Аршак в мастерской чинил старое седло. Он работал, склонив голову и что-то бормоча под нос. Несколько мужчин курили и необычно тихо обсуждали последние известия. Со всех уголков Малой Азии доносились тревожные вести о судьбе проживающих там армян. Рассказывали, что в ночь на 24 апреля в Стамбуле луна не вышла на небосклон. Что птицы утром отказывались просыпаться, и стамбульские кошки поедали их прямо на ветках. Что по приказу Талаат Паши этой черной-черной ночью черные-черные люди врывались в дома без стука и упрека и уводили с собой людей. Рассказывали, что более 200 армян, составлявших цвет нации, константинопольских писателей, журналистов, политиков, композиторов, филологов, переводчиков, литературных критиков, публицистов, было арестовано и брошено в стамбульскую визницу, которая охраняет ров с вечно зелеными и вечно голодными кайманами. Сого, всегда утверждавший, что все на свете кончится плохо, и сейчас думал так же. А вот Погос, который с ним, как правило, спорил, наоборот, подавленно молчал. Просто Погос всегда верил власти, причем любой. «Если власть, — говорил Погос, — говорит, что мне так надо, то, — говорил Погос, — так мне, наверное, и надо». Что всегда вызывало протесты Сого. Но сегодня у Погоса случился кризис веры, потому что соседская власть убеждала его, что, во-первых, это все слухи, и птицы целы, и кошки сыты, и никто арестован не был. Что, во-вторых, все арестованные арестованы для их же собственного блага и безопасности. И что, в-третьих, так им, собственно говоря, и надо, потому что все они были изменники. Сого же, не встречая привычного сопротивления, тоже терялся и подолгу молчал. Эрзрумец Аршак, большую часть жизни проживший в Османской империи, наконец сказал: «Помяните мое слово. Неранг болорак спанвен. Убьют их. Всех». Но Эрзрумец Аршак ошибался. Убьют не всех, а только 2/3. Конституционное большинство, кворум армянского народа. А день их ареста станет потом называться Кармир Киряки. Красное воскресенье. День, когда цвет нации станет цветом граната. А мужчина Егеше по прозванию Чаренц пришел в этот день в мастерскую Шорников за своим седлом, потому что пора было возвращаться к Ванскому озеру. За несчастьем хотя бы своего народа, если не всего людского племени. В 1915-м, красном году, какие плоды наливались в садах Наири, какой урожай созревал на полях Наири, сказать тяжело. Я ответа снести не смогу. В 1915-м, красном году. Поэту Егеше Чаренцу исполнилось 18. И когда Красное Воскресенье сменил Красный Понедельник, на смену которому пришел Красный Вторник, уступивший место Красной Среде, словом, когда началась тысячедневная Страстная Неделя, Егеше вступил в 6-й армянский добровольческий отряд сражаться с турецкой армией на Кавказском фронте Первой мировой войны. И в тягостном молчании наш отряд шел вверх, куда вела тропа крутая. Мы, как сомнамбулы сквозь этот смрад, шагали, ничего не замечая, сквозь камни, бурелом и сорняки, взвалив на плечи тяжкий груз тоски. «Гна, мивахэци!» — подбадривал себя поэт Егеше. «Маленький Егеше, неистовый Егеше!» — погоняя коня к полю брани. «Ты уже мужчина, тебе 18 лет, тра!» И вошел Егеше в долину Мэцьягерн, в долину великого злодеяния. И было много воздуха, и было много света. Три синих-синих озера малинового цвета. А из синей-синей дали с неба три холма упали. Остановился Егеше на вершине первого холма, посмотрел вокруг, видит. Звездам небесным есть счет, травам полевым есть счет, горестям его народа нет счета. И от склонов Цавасара до Батманского моста алеют светом последнего граната дяди Мелика шатры смерти. Нет, дьявол посмеялся над счастливой долиной этой. Навредил как мог. Он знойно слал, решив покончить с Нивой. Ее колосья высушил и сжег.
1: С тоской ушел я по тропе у края горы, долину с грустью озирая. Остановился Егише на вершине второго холма, посмотрел вокруг, видит, обнимающая землю горная цепь, природное диво, поставленное Богом для защиты просторной долины с ее медленными реками, висящими туманами и огромными деревьями, завязалась гигантской петлей на невидимой сети, что держит узниками здесь оставшихся. И земля облеклась в черные одежды скорби и закрыла глаза, чтобы не видеть горестного этого зрелища. И облака, подобно семиглавому вишапу, свисают с небес, открывают и закрывают пасти, будто хотят проглотить все небо, разжевать его, раскрошить, а потом, раздробив на тысячу кусков, осыпать ими головы потерявших совесть людей, ни неба не стыдящихся, ни бога не боящихся. Казалось, даже небо изменилось, сгустились тучи, начались дожди, дорога вся размытая изменилась с загадочным туманом впереди. Как небеса мы помрачнели сами, и стыли наши души под дождями. Остановился Егише на вершине третьего холма, посмотрел вокруг, видит. Мы с неба упали. На тысячу кусков разлетелись, и наши осколки все еще катятся. И нет такой меры, которой можно было бы измерить безмерную эту несправедливость, что с нами случилось. Егише был смельчак, но и в крепких шкафах заводится моль, и в смелых сердцах квартирует страх. Ведь полчищ смерти привел Егише в трепет. «Как же я буду с ними воевать?» — тихо спросил он. «Если бы даже они превратились в камыш, а я в косца, мне все равно бы их не скосить. Если бы даже они превратились в хлопок, а я в огонь, мне все равно бы их не опалить. Если бы даже они превратились в ягнят, а я в голодного волка, мне все равно бы их не перегрызть». И в каждом камне мнилась нам засада, и все пугало нас, как знак вражды, и так мы шли средь пепла и распада, встречая смерти страшные следы. Там, где живой души уж не осталось, где гнев и боль превозмогают жалость. Но выдержал испытание поэт. Тысячу раз он падал и тысячу раз поднимался, как распрямляются после грозы, примятые к земле хлебные колосья. И спустился тогда Егише с тех холмов в ту долину смерти, где разлились три малиновых озера его народа. И вот вошли в селение мы, оно расположилось возле водоема. Все было сломано и сожжено, лишь кое-где дымились 2-3 дома. А красная озерная вода всю ту же песню пела, как всегда. Егише подъехал к развалинам одного из домов, среди еще хранивших тепло своей прежней жизни кирпичей, среди балок и досок, копоти и сажи, черепков и черепов, он увидел чудом сохранившуюся книгу. Он спрыгнул с коня и поднял ее. Это была божественная комедия, тоже потерявшего свою родину флорентийского приора Данте Алигьери. Егише решил погадать и на удачу открыл книгу с широким взмахом рук и взмахом крыльев. «Идите», — он сказал, — «ступени тут, и вы теперь взойдете без усилий. На этот зов немногие идут, о, род людской, чтобы взлетать рожденный. Тебя к земле, и ветерки гнетут». И спрятал Егише книгу в свою котомку и поехал дальше по дорогам тесной долины Мец-Егерн. Долго ли, коротко ли, доскакал Егише до провала, там, где землю разорвало, и встретил в белом вессоне, в цветочном венце, с бездонным мешком живота, питающееся кровью и грязью, чудище смерти. Рядом с ним лежал плюшевый детский медведь. Его звали Ашот. У него был вспорот живот. Он повернулся к Егише, глаз висел на одной нитке. «Понимаешь, — сказал он, — просто добро движется чуть медленнее улитки. Ему нельзя поспешить, чтобы нечаянно не совершить ничего плохого, а зло, оно-то, конечно, спешит, не то слово. И зла не надо бояться. Надо бояться стать частью зла». Потом он начал смеяться, и смерть его забрала. Дрогнул Егише, но приблизился еще на шаг к чудищу в венчике из незабудок. И услышал Егише его песнь, счастливую песнь про святую войну. И увидел Егише оскал кровожадной его улыбки, доброй, сытой, довольной. «Кто прежде времени смеется, — удивляясь собственной дерзости, крикнул вдруг малыш Егише, — тот потом плакать будет, а теперь, верькац, Вставай, чучело, сразимся!» А смерть только хохотом закатилась. «Вай, вай, вай, ты несчастный поэт, мальчик мой, Егише Джан! Ну куда тебе со мной сражаться, цаводка там? Если мне тебя на завтрак подадут, то на обед ничего не останется!» «Верькац, верькац!» — прикрикнул на нее Егише. «Я тебе и завтрак, и обед, и ужин, да еще и поминки твои в придачу!» Боролись мы, друг друга обхватив, царапались штыком или прикладом, противника толкая под обрыв, с жестокой жаждой жить, со смертью рядом. Один другого, встретившись грудь в грудь, спешил убить, чтоб выжить как-нибудь. Долго ли, коротко ли, бился Егише со смертью. Его тело боролось, двигалось и сопротивлялось, но большие черные глаза смотрели на смерть, не мигая, печально, внимательно. Не одолел Егише смерти, но и она его не одолела. Он ее избежал. Хотя это ведь не вполне правда, Клариса. Смерти в тот год не избежал никто из армян. Просто не у всех она была своя. Егише, повзрослевшему, постаревшему, покалеченному, тем не менее повезло. Он покинул долину Мец-Ягерн почти в том же теле, в котором входил в нее. Маленький, сухощавый, сухопарый, он казался, уходя, человеком без возраста. На лице его проступали горькие морщины, такие резкие и глубокие, как будто они были прочерчены углем. Он покидал пашни арестов, депортации и резни, урожай сбитых в кровь ног, устья запруженного трупами, непрактично мешавшими судоходству Евфрата, стога сожжений, страданий и казней, покидал долину великого злодеяния. Когда в горах мы сделали привал, я вдаль взглянул. Внизу шумело море, и шум его печально долетал к вершинам гор. В нем были страх и горе. И волны разбивались на песке, кому-то глухо жалуясь в тоске. Счастлив тот, кто не видел этого бедствия, и другой на месте Егише ограбил бы небо, чтобы одарить звездами мудреца, способного дать ему забвение. И другой в долине смерти испил бы только нектар ненависти, и много было таких, чье сердце после этого до конца жизни будет грызть многоголовый вишап страшных воспоминаний. И другой навсегда сохранил бы лишь серый цвет, цвет своей новой жизни, цвет времени, бревен и всепобеждающей смерти. Свинцовая, как серая пустыня, лежало море у подножия гор, и все, что было розовым и синим, все стало серым. Весь земной простор, весь мир был серым. Горы, небо, дали. Душа моя была полна печали. Однако не таков был Егише Чаренц. Покинув долину смерти, он сделал то, Клариса, что Пикассо сделал после Герники, Вонегут после Дрездена, Шостакович после Ленинграда. Только сделал это раньше. В 16-м году, в 19 лет, невыносимому ужасу смерти, противопоставив жизнь своего искусства. И вернувшись из этого надземного, рукотворного, нашего, человеческого, слишком человеческого ада, он напишет Дантову легенду, армянское приложение к божественной комедии. И на горькое, но кто хоть раз был смешан с прахом, не сложит песни золотой, Егише, тысячу раз смешанный с прахом, ответил: «Воч, пусть лучше мертвое воскреснет песнопение». И не истошным криком Клариса, но дантовским слогом он опишет увиденное, и не отказом от этого страшного мира, но обращением к лучшим его образцам, тем, что всегда прорастают среди развалин разрушенных домов, будь то дома гвельфов или гиббелинов. О, варвар! То безумец, то мудрец, ты зверь. Трава, что силою заклятий миры сжигает, колдовской чебрец, миры творящий посох благодати. Ты, дух болотный с тусклым огоньком. Священная молитва ни о чем. Ты спрашиваешь, для чего тебе грустно, Клариса? Хотел бы я знать, для чего цвет граната открывается словами «Эн мартным ункинкну». Хокин Танджанка. Я тот человек, чей удел страдания. Для чего армянская Мона Лиза вместо полуулыбки плачет полуслезами за полупрутьями лукьяновской полувизницы? Для чего сердце мальчика Уильяма, ставшего мужчиной, в спальном вагоне поезда из Киева в Харьков по дороге на Ереван переполнялось великой печалью, когда он отправлялся на поиски даже не отца своего, потому что тот сгинул много лет тому в Комале, но следов отца, поэта Арменака Сароянна. Для чего Арменак, который был, как большинство армянских мужчин, как дядя Хосров, не слишком разговорчив, идя однажды по улицам своего Битлиса, заложив руки за спину, сказал вдруг своему брату Седраку: «Вай-вай, ты только посмотри, Седрак, ты посмотри, посмотри». О чем это говорил отец? «Вай-вай, ты посмотри, посмотри». О чем это было? Ни о чем. Обо всем. Для чего армянский архиепископ, отправляясь на Берлинский конгресс, когда его спросили, на каком языке он собирается представлять армянский вопрос мировым державам, отвечал: «Не переживайте, мне не понадобится переводчик, меня все поймут, я буду плакать». Для чего первый роман, написанный на народном армянском писателем из села Канакер, назывался «Верк Хаястани» – «Раны Армении» или «Вохб Хайренасири» – «Плач патриота». Для чего самый известный армянский средневековый текст «Великий Нарек» назывался «Книга скорбных песнопений». Для чего, оборачиваясь спиной к Вану и глядя в сторону монастыря, Григор Нарекоци плакал о чем-то в X веке Клариса. Для чего за 500 лет до этих слез Мовсес Хоренаци в V веке нашей эры проливал свои. До арабских завоеваний, до монголов и османов за 1500 лет до 915-го заканчивал свою историю Армении плачем. Для чего он писал: «Оплакиваю тебя, армянская страна, стоны и слезы исторгаются из моих недр и заставляют вести горестные и скорбные речи, и не знаю, куда направить эти причитания и по ком проливать слезы, по бедствиям, уже постигшим нашу страну, или по ожидаемым в будущем». И плача над страной Найри, учитель Сого от зари до зари спрашивал: «Для чего? Для чего?» И чем больше я думаю над этим вопросом, Клариса, тем чаще возвращаюсь мыслями к Данте, которого на развалинах дома в тесной долине Мец-Яхерн отыскал в 15-м году Егеше. И, кажется, не нахожу более подходящего ответа. Камни могут засвидетельствовать. Все это наших рук дело. Наших, человеческих. Когда-то лесные деревья известили своего царя, что изобретено орудие их гибели. «Как называется это орудие?» – спросил царь. «Топор», – ответили деревья. «Из чего он сделан?» – снова спросил царь. «Лезвие из железа, а рукоятка из дерева», – ответили ему. «Если рукоятка сделана из нас же», – сказал лесной царь, – «то это очень опасное орудие». «Рукоятка сделана из нас же». Да, только мы, люди, можем как масло из виноградной косточки выжимать из смерти жизнь и выращивать стихи на развалинах, но и развалины выращиваем тоже мы. Человек на земле, описал мальчик из Фресно, не что иное, как трагичное смертное существо, будь он хоть король, хоть нищий. Я хочу, чтобы люди прозрели, уразумели, наконец, эту истину и прекратили убивать друг друга. Я знаю, что существуют и другие достойные способы становиться великими. Я верю, что возможен исход.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Узнаете ли вы эту музыку, мой генерал? Это пластинка, которую мы нашли сегодня, а еще 3000 ненадеванных итальянских туфель. 3000, мой генерал! Ворвавшись в резиденцию Хосе Игнасио Саенса де ла Барре, последнего архитектора вашего режима, утопившего в крови то немногое, что барахталось еще на поверхности вашей власти. По ночам, мой генерал, вы могли слышать раскаты грома и шум поездов, что заглушали вашу бессонницу. Так вот, мы узнали, сеньор, то были не раскаты грома и не шум поездов. Конечно, ибо последний поезд нашего славного отечества, выкрашенный в цвета национального флага, карабкаясь словно кот по карнизам громадного царствия уныния и скорби, проехал по стране еще в те далекие времена, когда был жив ваш друг, ближайший соратник и сытный ужин генерал Родриго де Агилар, да пребудет петрушка навечно в его устах. Нет, мой генерал, этот шум издавали пластинки Хосе Игнасио Саенса де ла Барре, последнего вольного отпрыска нашей аристократии. Он переписал их и ставил с наступлением ночи, чтобы вы не слышали воплей истязуемых, которые мешали вам спать. Мой генерал, по обыкновению, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, в полевой форме без знаков различия, в сапогах, с золотой шпорой на левом. Спать. И ничего не видеть. Но на одной из пластинок, мой генерал, мы нашли ее в кабинете Хосе Игнасио Саенса де ла Барре. Попасть туда было непросто. Нам пришлось изрешетить пулями его вечного добермана лорда Кёхеля, хищного пса, который вырвал потроха у 4 гражданских и тяжело покусал 4 солдат. Но мы вошли, сеньор, и нашли пластинку с этой симфонией. Ведь Хосе Игнасио Саенс де ла Барре был романтик, мой генерал. И вот мы принесли ее вам. Мы хотели сперва стереть с нее кровавые пятна, и хотя наши женщины на площади де Армас, где висел уже вниз головой на фонаре, побитый предварительно камнями последний романтик Хосе Игнасио Саенс де ла Барре, хотя наши женщины, мой генерал, перепробовали все, я терла ее даже ноздреватой губкой из чешуи Монтеррай, сеньор, но кровавые пятна извести не удалось. Музыка, однако, играет исправно. Послушайте, мой генерал. С таким докладом вошли к нему мы, братья Армандо и Фернандо Литерариус де ла Глория, в тот достославный понедельник ноября, в день избавления от диктата Хосе Игнасио Саенса де ла Барре, в день, когда в кровавые паруса прогресса в рамках порядка наконец перестал дуть ветер, и страна погрузилась в безмолвные годы его поздней осени. Мы нашли в полутьме кабинета этого твердокаменного старца, который, слушая нас, несколько раз только сказал «Ага». А потом, сняв свои гладкие, как жабий живот, ладони с колен, ткнул меня пальцем в грудь.
2: «Вот ты! Как тебя?»
1: «Армандо, мой генерал».
2: «А ты?»
1: «Фернандо, мой генерал».
2: «Вот и хорошо. Ты майор, ты полковник. А я ничего не слышал и ничего не знаю».
3: «Какого вам еще надо? Разойдись! Кончилась катавасия!»
1: Но катавасия не кончилась, мой генерал. Мы с Фернандо ушли, но, уходя, поклялись, каждый про себя, не сговариваясь, мой генерал, поведать вашу историю. Такой, какой мы прочли ее в вашем взгляде, в тоскливых глазах игуаны. Вытащите ее на полусвет из полутьмы вашего душного кабинета. Историю, существовавшую в единственном экземпляре и записанную когда-то вашим единственным неподставным биографом Габриэлем Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркесом, автором самого чудовищного поклепа против вашей власти, этим врагом народа, предателем родины, вздумавшим кусать руку, которая его кормила мать, неблагодарный рогоносец. И когда поток голов в грубых мешках, напоминавший урожай кокосовых орехов, сменился бесконечными четками страшных воспоминаний, когда эпоха вашего последнего корректора Хосе Игнасио Саенса де ла Барре закончилась, и страна оказалась уже навсегда, погрузилась в годы желтого листопада вашей осени, у вас остался только один враг, мой генерал. Только один непобежденный, не раздавленный, не скормленный кайманом противник — колумбийский рогоносец, который своей дерьмовой писаниной порочит нашу поганую страну, мать! Но в те годы вам уже было давно наплевать на страну, мой генерал. Нет, его сочинение порочило что-то гораздо более важное, чем какая-то там страна. Мы видели это в «Языках пламени» на площади де Армас в день, когда вы приказали сжечь все книги колумбийского рогоносца, будь он трижды и навеки проклят за поклёб против нашего славного Отечества. И мы стояли там, мой генерал, на площади де Армас. И мы видели, как пламя костра из книг Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса, даже имя которого в нашем Отечестве было теперь под запретом, становилось последним ярким деянием вашей тысячелетней власти. Мы видели, как это пламя перекинулось на собор, где хранились когда-то мощи святой вашей матери, птичьей торговки Бендисион Альварадо, как по крышам разноцветных лачуг добралось это пламя до квартала собачьих драк. И он тоже сгорел, генерал, вместе с запахом испарившейся во мраке затмения Мануэлы Санчес, вашего позора. И когда вам доложили, что все проклятые книги колумбийского рогоносца уничтожены, мой генерал, а вместе с ними все книги его однофамильцев, тезок и родственников до десятого колена, чтобы ни одна из них не увидела свет будущего, вашего будущего, мой генерал, то вы только сказали «Ага». Вам было этого, конечно, мало. И вы приказали нам, мой генерал, сжечь эти книги даже в прошлом, чтобы людям было запрещено вспоминать о том, что они когда-то существовали. И вездесущие ищейки службы вашей безопасности, потому что не было в нашей дерьмовой стране иной безопасности, кроме вашей, мой генерал, врывались в дома и конфисковывали у напуганных, сонных людей воспоминания об этой книге. Они вломились ночью, сеньор. Мой муж, Понсио Даса, в одних подштанниках рассказывал им все, что запомнил из прочитанного, пока не забыл не только эту проклятую книгу, но и свое собственное имя. Они унесли все его воспоминания, все до последнего, сеньор. Но вы не знали, мой генерал, что под самым вашим носом, между колесных спиц тележки, перевозившей вашу вечную килу, крамола уже свела себе гнездо. Не знали, что один экземпляр этой страшной книги сохранился в катакомбах, под руинами монастыря Бискаек, сметенного разъяренной толпой в годы гонений на церковь. В те годы, когда монсеньор Деметро Алдоус вскрыл обманные чудеса, срежиссированные для канонизации вашей матери, птичьей торговки Бендисион Альварадо, да воссияет имя ее. И что, скрываясь от вездесущей службы вашей безопасности, мы спускались по скользким ступеням в тесные катакомбы и читали эту книгу по очереди, чтобы заучить ее наизусть. Чтобы память о вас, мой генерал, сохранилась не только профилем на ничего не стоящих ныне монетах нашего нищего государства, нищего настолько, что ни Карибское море и ни рыбная ловля были нашим преимуществом, нашим главным национальным богатством, а вы, мой генерал, чтобы память о вас жила в этой книге, ибо это единственный подлинный памятник, который вы заслужили своей бесконечной жизнью. Вы зря говорили матери в жаркий августовский вторник, лежа в гамаке в ее патио со стаканом холодного лимонада в руках. Что за фигня, мать? Нас с тобой записали в патриархи, строчащие рогоносцы. Ну что за дерьмовое название? Но название было ничуть не более дерьмовым, чем наша жизнь с вами, мой генерал. Так ведь оно и было тогда. Осень патриарха была вашей осенью, мой генерал, вашей нескончаемой осенью, которую переживала вместе с вами вся наша страна. Ваши чувства можно понять, генерал, вы ненавидели в этой книге все. Залепить примитивную, как ваша речь, надпись «Ихо де пута» на фронтоне президентского дворца с сухим дерьмом коровьих лепешек и нанести поверх «Вива эль мачо» — «Да здравствует настоящий мужчина» — это просто. Но бороться с сочинением Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса оказалось куда сложнее. В дни обрядового сожжения этой книги наша послушная, покорная, прикормленная пресса трубила, что все дело во лжи, которую вложили в перо колумбийского рогоносца, разумеется, зарубежные правительства, что его книга нарушает 17 статей Уголовного кодекса, в том числе порочит президента, порочит правительство, порочит Министерство обороны, порочит службу безопасности и Министерство правды, порочит память предков. Все, на чем стоит наша дерьмовая страна, мать! Прочит память войны за Федерацию и ее ветеранов, свергнувших такого сильного диктатора, как генерал и поэт Лаутаро Муньос, да пребудет с ним слава Господня, вкупе с его латинскими требниками и 42 скакунами чистых кровей. Но что самое непростительное, порочит власть, мой генерал. Однако мы знали, что пресса нашей родины ничем не отличается от пластинок Хосе Игнасио Сайенса де ла Барра и не способна производить ничего, кроме шума, чтобы отвлекать народ от того, что вы, генерал, с вашим звериным нюхом тигра-людоеда, конечно, почувствовали раньше всех. Эта книга напугала вас не только тем, что в ней написано, нет. Вы по-настоящему испугались и того, как это написано. Вы почти наложили в штаны, мой генерал. Писанина колумбийского рогоносца, вы, конечно, заметили это сразу, ибо даже не умея читать это, можно увидеть, проливалась на бумагу сплошным потоком текста. Огромная, как ваша власть, больше вашей власти, поэма в прозе, величественная, как статуя вашего превосходительства на Пуэрто де ла Муэрте, мелодичная, как звон колоколов, врывавшийся в окна в тот золотолиственный день вашей осени, когда наши прадеды хранили вашего двойника, Патрисио Арагонеса. Ведь мы думали, что он это и есть вы, сеньор, и мы видели, как вы лежали в гробу, облаченный в мундир генерала Вселенной с 10 пылающими солнцем на погонах. Но это были не вы, мой генерал. Вы наблюдали за своими похоронами через узкую щель, отделявшую жизнь от смерти. Вы воскресли на третий день из мертвых, и во все окна врывались колокола, которыми мы вздумали было отметить вашу смерть, и которые ныне с утра до вечера возвещали о вашем бессмертии. С одним только перезвоном тех ангельских колоколов можно было сравнить этот непрестанно льющийся текст, вырывающийся из берегов страниц, преодолевающий всякие пороги, низвергающийся с высоты плоскогорья первых слов. «Durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial, destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior». Y en la madrugada del lunes la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. ¡Что за фигня, мать! Возмущались вы в полутьме своего вечного кабинета. Почему здесь нет точек, мать? И почему этот поганый рогоносец даже не разделил текст на абзацы? И... даже в переводах, мой генерал, как докладывала внешняя разведка, в дружественных нам государствах, которые первыми поздравляли вас с очередной нарисованной победой, на очередных шулерских выборах, даже в этих переводах, мой генерал, точек было все-таки недостаточно, пусть и в 10 раз больше, чем в манускрипте колумбийского рогоносца. Вы звонили, мой генерал, в ярости своему брату и последнему покровителю в далекую заснеженную страну тысячи морей. Вы просили поймать изворотливых толмачей, хитрого белоруса Валентина Тараса и коварного уругвайца Карлоса Шермана, тех, что пересобрали этот текст на чужом для вас языке с необычайной, превосходящей человеческие способности силой. Но предатели Родины, теперь уже не поймешь, своей или вашей, мой генерал, спрятались в темных дубравах и окончили свой труд». И доблестная служба нашей внешней разведки докладывала, мой генерал, что впечатление он производит ничуть не меньшее, и что их осень патриарха – это ваш подлинный Патрисио Арагонес, мой генерал, неотличимый двойник, и как только умудрились дерьмовые рогоносцы. Уже тогда вы, конечно, чуяли ответ, мой генерал, чуяли своим тончайшим нюхом тигра-людоеда. Почему в этом напечатанном в подпольной типографии, запрещенном отныне и присно и во веки веков в нашем славном отечестве фолианте, оказалось всего несколько абзацев? Почему он весь состоял из непропорционально длинных, непрекращающихся фраз? Вы чуяли, почему он так упорно уворачивался от точек глав и параграфов? Почему сливался в единый поток из цепляющихся друг за друга слов? Ведь такой была наша жизнь с вами, мой генерал. Бесконечное ускользание от точки, которую мы столько раз пытались поставить, столько раз пытались приблизить, задыхаясь в бесконечном листопаде вашей пресыщенной осени, мой генерал. Вы, конечно, возмущались, когда в докладной записке, зачитанной вам вашим ближайшим другом, генералом Родриго де Агиларом, слышали, что для искомого сочинения особенно характерно применение репетитивных структур.
3: Что за фигня, Родриго? Кто позволил этим рогоносцам так выражаться?
1: Но это вы позволили им выражаться, мой генерал, когда приказали спецслужбам отобрать 3 самых преданных режиму специалистов из Министерства статистики и сосчитать в этом тексте все, что поддается подсчету. В своих неустанных поисках ядовитой формулы, которую колумбийский писака спрятал в этом тексте, формулы, отравляющей сладость вашего правления, растлевающей... Если бы только вас одного, мой генерал, вы еще и при жизни успели славно истлеть, и в конце концов, простите мне эту крамолу, но не вы первый, не вы последний, мой генерал, нет, растлевающий саму природу власти, вот что по-настоящему страшно.
3: Смотрите, сеньор, говорил вам, склонившись над столом в полутьме кабинета, Родриго де Агилар. Описание вашего превосходительства непременно одной и той же фразой. В полевой форме, без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом. Повторяется 8 раз.
1: И вы отвечали ему: «Ага».
3: Далее, генерал, ваша излюбленная присказка, которой вы разгоняли даже самый густой мрак ночи. «Мать моя, Бендисьон Альварадо». Повторяется 27 раз.
1: И вы отвечали ему: «Ага».
3: И еще кое-что, сеньор. Обращение «мой генерал» повторяется 196 раз, мой генерал.
1: И вы опять отвечали: «Ага».
3: Если сложить 3 этих числа, мой генерал, то получится ровно 231. А гадалка разглядела в зеркале первородных вод, что вы умрете во сне, в своем кабинете, лежащем ничком на полу, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, в полевой форме, без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом, в неопределенном возрасте между 107 и 232 годами. 232, сеньор! Это будет последний год вашей власти! Он наступает, сеньор!
1: Но он и не думал наступать, мой генерал. Вы чуяли это нюхом лесного зверя? Вы приказали выплатить премию всем сотрудникам Министерства статистики, проводившим для вас эти расчеты, а затем расстрелять их. Потому что кому как не вам, мой генерал, знает, что существуют приказы, которые можно отдавать, но выполнять их нельзя, черт подери. Нет, вы знали, что многократные повторения в тексте колумбийского рогоносца — это никакое не пророчество, чего выдумали дерьмовые крючкотворцы. Эти повторения были песней, мерным припевом волны нашего проданного моря, накатывающей снова и снова на один и тот же берег. Эти бесконечные повторения усиливали ритмичность и музыкальность текста, преломлялись друг в друге, подобно вашему профилю, который каждую ночь 14 раз подряд отражался в затененных зеркалах. 14 одинаковых генералов с горящей лампой в руке. И хотя вы шутили, мой генерал, что на ухо вам еще в раннем детстве плоскогорья наступил леопард, но вы слышали эту удивительную мелодию текста, состоящую из сотен повторов, но неповторимую в целом. Вы видели ваше самое правдоподобное отражение в зеркале, фрактал вашей нескончаемой осени, мой генерал. Вы слышали, как эти слова врывались шепотом напуганных служащих в прохладную полутьму подъездов вице-королевского квартала? Как омрачали ваш профиль, изображенный на почтовых марках, этикетках слабительных средств и шелковых ладанках? Как отравляли музыку глупых вальсов под пыльными пальмами и грустными фонарями площади де Армас? Но более всего, мой генерал, в чертовой писанине колумбийского рогоносца вы ненавидели тот факт, что ему каждый раз удавалось перехитрить вашего злейшего врага. Ускользнуть от того, кого вам не удалось ни поймать с помощью собак, натренированных на выслеживании ягуаров, ни сгноить в вечной сырости заповедных лесов, где склизкие осьминоги ползают меж деревьев, ни заставить хотя бы просто остановиться. Время. «Чертов рогоносец все напутал и все переврал», — говорили вы своей матери птичьей торговке Бендисьон Альварадо, глядя, как она акварельными красками раскрашивала под иволг однообразно серых пташек. «Все напутал, мать! Ты помнишь ту ночь? Ту самую ночь, мать?» «Конечно, она помнила, мой генерал. То была ночь вашего воцарения».

штору и укутала вас в нее, и вы лежали там, один, на полу, у главной лестницы. Незадолго до рассвета она присела на верхней ступеньке рядом с вами, завернутым в плюшевую штору, истекающим потом и бьющимся в судорогах. И она остужала жар вашей лихорадки рассуждениями, что не стоит обращать внимание на этот беспорядок, сын, что надо будет купить несколько кожаных табуреток подешевле и разрисовать их цветами и разными зверюшками. «Помнишь ты эту ночь, мать? Ночь, когда началась подлинная слава и возрождение нашего дерьмового отечества. Так вот, эту ночь колумбийский рогоносец поместил в своей чертовой писанине в самом конце, мать. Но она же была в начале. Сукин сын все напутал, мать. И что скажут о нас люди? Ведь они меня любят. Но вы знали, мой генерал, что и люди вас больше не любят. И сукин сын ничего не напутал. Вы по своему обыкновению врали. Потому что, окромя войны, разрушений, репрессий, чумы и шпионов, ложь была вашим главным делом. Вы знали, что Габриэль Хосе ла Конкордия Гарсия Маркес ускользнул таким образом от времени. Что ваши великие деяния во благо нашей жалкой родины, ваши кровавые преступления и государственную измену... Да-да, мой генерал, государственную измену. А чем же еще была продажа моря, как не обменой наших плескавшихся когда-то богатств на вашу личную власть? Словом, вся ваша биография — это теперь не три абзаца в учебнике длиной 200 лет, которые можно вычеркнуть. Это не перечень прегрешений, которые можно перелистнуть. Нет, это туго завязанный морской узел у берегов потерянного моря. Это петля, мой генерал, петля, из которой вам никогда не выбраться. Он хлестал вас по глазам игуаны и ладоням жабьего живота, кольцевой композицией, переломанной хронологией и набором сюжетных ниточек, расставленных по тексту, как капканы, чтобы перехитрить время, заставить его запутаться, то тикать вперед, то тикать назад, раскачиваться подобно маятнику, мой генерал. Потому что это было единственным действенным средством против вас. Он знал, что вы будете мучить нас долго, будете жить, пока вам не надоест, будете становиться все старше, старше любого смертного на земле, древнее любого доисторического животного воды и суши, но не насытитесь своей властью. Потому что вам никто так никогда и не объяснил, мой генерал, что жажда власти порождает лишь неутолимую жажду власти. Что насытиться властью невозможно не только до конца нашего света, но и до конца всех иных миров, мой генерал. А потому в обычной, линейной гонке со временем ему было вас не победить, ведь даже линейки в нашем дерьмовом отечестве показывали столько сантиметров, сколько вы приказывали, мой генерал. Но он смог обмануть вас, перехитрив время, завязав его в тугой узел, чтобы лично дождаться дня, когда ваши глаза выклюют грифы. О, генерал, вы ненавидели за этот прием колумбийского рогоносца. Вы метались по темному президентскому кабинету, как леопард в клетке. Вы учились читать, генерал, ведь вы были всегда другом науки и покровителем расстрелянных, замученных и посаженных вами за государственную измену ученых, и вы послушно тянули за ниточку. Страница 29. В спальне Бендисьон Альварадо, его матери, о которой мы тогда ничего не знали, кроме смутного предания о том, как она была канонизирована специальным декретом. Что за фигня, мать? Но вы послушно тянули за эту ниточку, мой генерал. Вы послушно ловились на эту удочку, мой генерал. Вы, молодой мальчик, учившийся читать 200 лет от роду, которому Летисия Насарена вашей души пудрит попку, пытались вспомнить, кто же это такая Бендисьон Альварадо и когда это была она канонизирована. Вы послушно прыгали в эту ловушку и попадали в омут своих преступлений, потому что ниточка не вела к канонизации, мой генерал. Более того, ниточки вообще не было. Был единый, как наше нищее могучее государство, узел, который не распутаешь, если не изваляешься всем телом в вашей крови, в нашей с вами крови, мой генерал. А вы тянули снова. Ведь вы привыкли, генерал, что жизнь — это лотерея, в которую играет вся страна, но выигрываете только вы. Однако

0: Этот клубок был устроен иначе, и сколько бы вы ни дергали, сколько бы ни тянули, вы раз за разом проигрывали. Вы вытягивали то наше будущее, которое вы обменяли на свою власть, которое вы продали вместе с морем и уничтожили вместе с монастырем без каек. Вытягивали то гадалку, предсказавшую вашу смерть в полевой форме без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом. Вытягивали то знаменитые воротники из чернобурок в спальне Летисии на Сарену вашего замешательства, которые моль превратила в труху. Мой генерал... И так каждый раз. Каждая нота звучала в тексте проклятого колумбийского рогоносца задолго до того, как начиналась мелодия. Обманывая ожидания, обманывая время, обманывая вас, мой генерал. Вы, конечно, чуяли этот обман нюхом ягуара, потому что кое-что вы неплохо умели. Умели разбираться в подделках. Это началось с Патрисио Арагонеса, проходимца точь-в-точь похожего на вас, которого вы назначили своим официальным двойником. Мы доставили его к вам, мой генерал, не снимая мешка с его головы до последней минуты, чтобы нечаянно не перепутать вас с ним, не допустить в дом власти самозванца, не дать ему жить и властвовать вместо вас. О нет, генерал, еще тогда, в разгар вашей осени, мы поняли, что вместо вас нельзя властвовать, вместо вас нельзя жить, вместо вас... Можно только умирать, мой генерал. И вы подарили Патрисио Арагонесу эту почесть. Ведь у нашей могучей Карибской державы, мой генерал, были чудовищные враги. Они спали на приграничных холмах, и им снилось наше рыбообильное море. Они мечтали забрать шкуры леопардов нашего плоскогорья и тропические тени наших лесов. Они хотели подорвать наш моральный дух и довести до состояния апатии. Хотели соединить вчерашних недругов против нас. Хотели сплотить наших соседей в ненависти, смешанной с ужасом и направленной против нас. Хотели набросить на наши умы летаргический сон лжи и под его покровом расточить казну, умножить нищету наших карманов и разграбить богатство наших душ, хотели украсть наше будущее, мой генерал. Но вы защитили нас от них. Вы не дали нашим врагам до нас дотянуться. О нет, мой генерал. Вы все это сделали с нами, за них. Но кто защитит вас, мой генерал, пока вы под ударом? Пока денно и ночно печетесь о нас, спасаете нас от всех наших надежд, спасаете нас от нашей любви и от нашего будущего, лишенного вашей власти, ибо к чему нам вообще будущее, если в нем не будет вас? Ведь и так, генерал? О, вам вовремя привезли кота Патрисио Арагонеса в мешке. Он пережил за вас полдюжины покушений, научился шаркать вашими слоновьими ногами и харкать вашим старческим ртом, уворачиваться от пуль и вести переговоры вместо вас, сидя за длинным, как день без завтрака, столом. Научился выбирать королеву красоты, но не прикасаться к ней. Научился жить пожизненным и посмертным притворщиком с окладом в 500 песо в месяц. Притворщиком, как вся наша дерьмовая страна, мой генерал. Первые путаницы, впрочем, начались уже тогда. Вы указали Патрисио Арагонесу на тайные тропки, что вели в ваши покои к вашим многочисленным сожительницам. Вы разрешили ему пользоваться ими без ограничений, мой генерал, но только так же, как вы сами ими пользовались, с налету, как петух, не раздеваясь и не раздевая, как поступали вы всегда с нашей страной, мой генерал, как поступали вы с нами. И Патрисио Арагонес под пение вашей килы нырнул в болото чужих любвишек. И вот скоро никто из нас уже не мог бы сказать, от кого был зачат тот или иной ребенок, кто чей сын и кто чей отец, потому что от Патрисио Арагонеса, как и от вас, генерал, рождались одни недоноски. Ибо все, к чему вы прикасались в годы вашей поздней осени, рождало одних недоносков. Тогда мы впервые начали... Не терять вас, конечно, мой генерал, потерять вас было нельзя. Это каралось по всей строгости закона, который всегда соблюдался, если надо было защитить вашу безграничную власть. Нет, не терять вас, но теряться в вас. Со времен желтой лихорадки увидеть вас не мог ни один смертный. И хотя ваш профиль по-прежнему был повсюду, а литографический портрет со знаменем и драконом на груди перед глазами у каждого и в любой час, но мы знали, что это только копии из давних копий, которые считались неверными уже в год кометы, когда наши родители узнавали от своих родителей, кто вы такой и как выглядите, а те знали это от своих дедов. Мы расплачивались за вашу власть монетами, на которых был отчеканен ваш профиль, но ему нельзя было верить, мой генерал, потому что он был отчеканен с обеих сторон. Ибо с вами мы жили в мире, где у монеты всегда только одна сторона, мой генерал, ваша сторона. И когда бабушки наших бабушек готовились отметить вашу смерть, когда вы были ранены отравленной стрелой, когда колокола всех церквей, всей нашей нищей летаргической страны проснулись и затрезвонили с неудержимой радостью, когда в небо устремились ракеты салюта и зарокотали барабаны свободы, вы увидели, мой генерал, как глумится толпа над вашим трупом, как вас волочат из вечного царства цветов за ноги вниз по лестницам, как крушат ваш дворец. Это ненавистное логово власти. Вы все это видели, мой генерал, потому что в тот раз умирали не вы, а несчастный Патрисио Арагонес, ваш притворщик-двойник, лицедей, облаченный в мундир генерала Вселенной с 10 пылающими солнцами на погонах при шпаге, коротенькой игрушечной шпаге карточного короля. Вы, конечно, воскресли из мертвых на третий день, мой генерал. Вы, конечно, отомстили всем, кто нанес вам малейшее оскорбление, ибо в вашем лице оскорблялась не просто власть, а неприкосновенность власти. Да, вы поступили по-своему справедливо, но вы не понимали, что, лишив нас веры в вашу смерть, вы забрали и веру в вашу жизнь, мой генерал. Вам в голову не приходило, что, изо всех сил стараясь представить себя двуединым, умершим и воскресшим одновременно, вы на самом деле заставили нас сомневаться, а существуете ли вы вообще? Да, мой генерал, вы лучше всех в мире научились разбираться в подделках, но только не разоблачать их, а наоборот, превращать в ложь всякую правду. Все, что мазнул ваш холодный взгляд игуаны, все, чего коснулись ваши ладони и жабьего живота, все, что попало в отравленные туманы вашей промозглой осени, превращалось в ложь. Допотопные калькуляторы, ввезенные в нашу страну еще до злополучного эмбарго, введенного подлыми янки, в ответ на подлинное кровавое подавление очередного выдуманного вами восстания, в ваших руках, мой генерал, считали иначе, чем в любых других. И когда вы складывали 2 плюс 2, черт подери, то даже калькулятор дрожал и медлил с ответом, не зная, что показать вам, мой генерал, но зная, что сказать 4 значит совершить государственную измену, потому что 2×2 в нашей дерьмовой стране не 4, а столько, сколько я прикажу, рогоносцы. И это действительно было так. Ночь воскресенья по вашему приказу могла превратиться в утро понедельника. И послушные чиновники делали вид, что находят в ящиках своих столов снесенные курами в якобы это утро яйца, тогда как это были яйца вчерашнего вечера. Но вы, генерал, заранее позаботились, чтобы ни у одного чиновника в радиусе 5000 плоскогорий от вашего поганого дворца не было иных яиц, кроме куриных. И, направляясь в зал заседаний, в сопровождении ничему уже не удивляющихся подхалимов или заблюдов, которые наперебой называли вас творцом рассвета, властелином времени и хранителем солнечных лучей, вы не понимали, мой генерал, что даже объявленный вами и клятвенно принятый, разделенный всеми вашими марионетками, единогласно утвержденный правительством и парламентом на срочном заседании, установленный в вечности всей мощью вашей власти понедельник, это все еще ложь. Это все еще только иллюзия понедельника. Что она существует только в туманах плоскогорья вашей власти. Что ее поддерживают только те, кто вас боится. Что самый последний торговец Гуарапа в нищем квартале соседнего, отгородившегося от вашего безумия стеной государства, свободнее, счастливее и честнее, чем ваш самый высокопоставленный лизоблюд. Потому что вы не заметили, мой генерал, как вся ваша власть превратилась в ложь. Ложь, построенную на лжи, ложь, скрепленную ложью. Ложь, не держащуюся ни на чем, кроме лжи, коровьих лепешек и пения вашей килы. Вы не заметили, как любые попытки поставить перед вами зеркало правды холодно отражались в блеске ваших глаз, голодные игуаны. Как вы сказали Деметрио Алдоусу о чудовищной лжи, творящейся от имени вашей покойной матери Бендисион Альварадо, да светится имя ее. Вы ничего мне не говорили, отец. Я не знаю правды. Идет? Как когда Хосе Игнасио Сайенс де Лабар раззаливал нашу родину кровью, мой генерал, и мешков с отрубленными головами, головами предателей родины, поступало больше, чем когда-нибудь было на нашей родине тех, кто хоть как-то, хоть в чем-то, хоть за что-то мог бы ее предать, и в ваш кабинет ворвался-таки один истинный патриот, убежденный, что вся эта дьявольская работа выполняется без ведома нашего великого президента. Вы сказали ему: «Запомните, что я никогда ничего не знал, не знаю и не буду знать. И что я ни с кем и ни о чем не говорил». Вы окружили себя толщами написанных для вас одного газеты донесений, посвященных существующей для вас одного реальности. Вы оторвались от жизни в нашем дерьмовом отечестве настолько, мой генерал, что нищая торговка рыбой сделала бы вашу работу лучше, потому что ее реальность имела куда больше связи с реальностью подлинной, чем ваш вымышленный фантомный мир. В этом мире вы вновь и вновь открывали на первых полосах газет давным-давно открытые памятники. Вы участвовали в церемониях закладки первого камня там, где никогда не будет заложен второй. Вы председательствовали на торжественных заседаниях, якобы вчерашних, но состоявшихся на самом деле еще в прошлом веке, мой генерал, и даже самое сильное ваше чувство, ваша любовь к матери, птичьей торговке Бензисион Альварадо, в чьи покои вы зашли попрощаться в свой последний час и сказать ей «спокойной смерти», даже оно было отравлено вашим круговоротом лжи, и когда срок настал, ваша матушка вашей ложью превратилась в чучело, пожираемое изнутри молью и рассыпавшееся в руках. А когда вам доложили, мой генерал, что героиня радиоромана, существовавшего для вас одного, умрет, то вы приказали: «Так пусть не умирает, черт подери, пусть живет до конца романа и выходит замуж, и нарожает детей, и станет старой, как все люди». Столь безгранична была ваша власть, мой генерал, что вы могли осчастливить только что-то вымышленное. А нам, невымышленным, настоящим, нам надо было делить с вами ваше одиночество на вершине славы, продуваемые ветрами плоскогорья, ваше горе и вашу тоску. Ваш пляжный стульчик на террасе безысходности. Потому, генерал, когда вам доложили, что все сочинения колумбийского рогоносца триумфально сожжены, и что даже воспоминания о них своевременно конфискованы, то вы впервые поверили в безграничность, бесконечность, безвременность вашей власти. Ваш нюх тигра-людоеда, приучивший всю нашу страну ко лжи, сам в нее же поверил. Ягуар промахнулся. И вы, успокоенный, отправились спать, мой генерал. Вы обошли весь дворец. Вы 14 раз увидели в зеркалах свое отражение 14 одинаковых генералов с зажженной лампой в руке. Вы ничего не слышали, кроме свиста вашей вечной килы, да шума ветров, скорбящих о проданном море. Вы направились в сторону спальни, мой генерал, замечая в каждом из 23 окон огни города. Вы закрылись по своему вечному обыкновению на 3 ключа, 3 щеколды и 3 цепочки. Вы рухнули на пол ничком, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, в полевой форме без знаков различия, в сапогах с золотой шпорой на левом. И вы уснули, мой генерал. Вам снился торговец со смутно знакомым почему-то именем Никанор, тащивший по дну проданного моря груз зеленых плодов гуаявы. Вам снились морские раки, выползавшие из мисок с похлебкой, не стоившие и 3 маравиди. Вам снились акульи ветры и рокот пустых раковин, осенний крик гуачараки, которую юго-восточный ветер поднимал над сизой, лиловой, пунцовой, алой долиной Рио-Негро. В такие мгновения, в минуты бесшумного листопада вашей лихолиственной осени, когда на площади де Армас был слышен даже хруст песка под панцирем армадильо, катившегося в одиночестве сквозь туманы нашего плоскогорья, в такие мгновения мы с Фернандо спускались в катакомбы под руинами монастыря Бискаек, где хранилась запрещенная книга Габриэля Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркеса. Нам каждый раз казалось, мой генерал, что самым сложным на этом пути должно быть не поскользнуться, не свернуть себе шею на громоздких ступенях, выбитых здесь еще во времена великого шума, когда однажды в ночь на святого Ираклия мученика через всю страну прокатился страшный подземный грохот, так и не получивший, между прочим, никакого разумного объяснения. Но мы карабкались по исполинским плитам, предназначенным для доисторических великанов. Мы скользили по ступеням свободы, нетронутым дыханием вашей ржавой осени, мой генерал. И каждый раз, когда нам казалось, что мы сорвемся, каждый раз, когда под ногой крошилась порода, а ладонь промахивалась мимо спасительной опоры, и мы думали, что на этот раз это точно конец, каждый раз, мой генерал, из темноты, где, казалось, никого кроме нас не было, появлялись руки, на которые нам удавалось опереться. Ха! Щелкало где-то огниво, загорался фонарь, мелькал огонек сигареты, шипела спичка, дрожала свеча, трещала лампада, и ступени наполнялись светом, ступени наполнялись людьми, ступени наполнялись жизнью, мой генерал. Озадаченные ночные прохожие, наблюдавшие со стороны эту безмолвную процессию, не понимали, отчего так много людей спускается из-под вечной луны нашего безоблачного счастья, счастья, которое предсказывали все городские плакаты и сумасшедшие, в тесные, темные, тревожные катакомбы правды. Но, честно говоря, мы и сами не всегда это понимали, мой генерал. Мы и сами каждый раз сомневались, цепляясь ладонями за неровные уступы.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: болит.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbay Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно, я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, то все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было. Да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сиси в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравился, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, и вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, и я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог наконец принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмусолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газете.

0: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
0: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
0: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
0: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
0: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно –

0: Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
0: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
0: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это невзаимно. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы. Но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны. Но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся. И я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию. по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
1: Квир-беседы. В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
1: Труппа — 2 десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
0: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы, ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. То приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову, 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник – четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017, получается, best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше трех человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравился, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать — это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело — это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжается где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей, потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.

0: возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
1: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
0: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
1: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
0: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
0: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». Семь крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
1: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
0: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
1: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
0: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов

0: готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
1: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, России не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и двойно еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
0: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
1: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем с съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
0: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
1: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
0: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
1: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто с вами в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
0: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач, любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
1: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
0: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
1: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение снова же страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
0: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
1: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
0: Беседы. В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
1: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали, ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
0: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
1: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
0: Труппа — 20 человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
1: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. То приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь. А потом меня резко идет наверх.
0: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради счастья, и важно, мне кажется, спрашивать об этом себя и других.
1: Да, я всегда счастлив. Не, бывают моменты, когда я забываю про счастье, в момент дела, грусти или чего-то, вот. Но в целом да. Самое гадкое — это когда тебя начинают жалеть. Тогда я не могу держать эмоции. Поэтому не надо меня никогда жалеть. Да, да, да. Я счастлива. Просто удовлетворение, наверное, от того, как ты живешь, что ты делаешь.
0: Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Радио Сахаров.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на Радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах нарасхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Ян Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова — это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится-таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура. Но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все тамоздат проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях или там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались, вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Елена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть, да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как

0: что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. Мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя это намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
2: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лен Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
2: Ну, во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не будем подсказывать.
2: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
2: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературы.

0: литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний call, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют?
1: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые, ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще, ну, никто не представлял себе, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущей властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
0: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
0: большой. Хороший вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Или сами люди.
0: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
1: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
0: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
1: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которые внезапно тебе раскрывают глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
0: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
1: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не «Popcorn Books», а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
1: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, ты не те.
2: Да, бесплатно можешь скачать.
1: Да, да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
1: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, но не очень мрачное. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
0: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
0: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И вообще...
1: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну, и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим, и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
0: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрасса 49, прямо возле Мауэрпарк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
0: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
0: Нет лучшей рекламы, да. Чем быть внесен в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
0: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
1: Спасибо тебе, Полина.
0: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.